Миша Набоков, на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в метро и наблюдал такую картину. Маленький мальчик сидел, представьте, с огромным плюшевым медвежонком, не играл в портативную приставку. Напротив, сидел веселый дедушка, судя по всему, в прекрасном настроении. Он спросил мальчика: «Парень, а твоего медведя билет-то есть?» Мальчик, не отрываясь от экрана, ему ответил мужчина: «Не переживайте, у моего медведя есть не только билет, он еще и веган, так что вас не тронет, не волнуйтесь». Я с тобой.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мне пришлось стряхнуть пыль со своей карточки фитнес-центра. Теперь хожу туда утром и вечером. Вы наверняка можете посмеяться, что я решил похудеть к лету в середине июня. Нет, у меня просто отключили горячую воду. Я сразу там в душ иду, и все.

И если у вас классное чувство юмора, и это неоспоримый факт, придумайте шутки, пришлите их на наш сайт rusradio.ru. Лучшие в итоге озвучит в эфире Антон Юрьев, на секундочку, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку, да еще и с текстом своей собственной шутки. Все подробности, как я уже сказал, на нашем сайте, вот, например, да, ну прям вот просто вот прям в секунду, да, шутка про Дениса Клявера. Денис Клявер как-то сказал, что в детстве мечтал стать супергероем, и вот спустя годы он им стал, он спасает людей от плохого настроения своими песнями. Супер Клявер. Ha ha ha ha ha ha.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять сомлися.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть знакомая по имени Нина, и у нее был такой странный период в жизни, когда она почему-то решила, что имя ей абсолютно не подходит, и сменила его на Оля. Через несколько лет она все-таки одумалась и вернула прежнее имя. Но прозвище Оленина, как вы понимаете, у нее держится до сих пор.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна моя знакомая недавно сдавала экзамен по вождению, и так получилось, что во время него она попала в пробку. Стояли, в общем, минут 10. В итоге подошел сотрудник ДПС и сказал: «Разворачивайся, пусть инструктор тебе поможет». Она так недоумевающе на него посмотрела, как инструктор может ей сейчас помочь, да? Но он действительно помог. Каким образом? Но он открыл окно и заорал другим машинам: «Вы что, не видите, что экзамен идет? Давай, дайте проехать, а?»

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Ирины Дубцовой под названием «Память». Классное название для детективного романа, мне кажется. Вот, кстати, могу подкинуть вам еще один сюжет. Вот недавно знакомые приобрели робот-пылесос, назвали его «Борис». Настроили запуск по расписанию на 14 часов, пока все на работе. В первый же день, значит, приходят домой, Бориса нигде нет. Искали там под диваном, в шкафах. Пропал Борис. Нашли только вечером, когда пришел сосед снизу. Оказывается, уходя на работу, хозяйка забыла закрыть входную дверь. В итоге Борис убрал не только квартиру, но и предложил свои услуги, как говорится, соседям. Я бы не назвал его умным пылесосом, потому что, мне кажется, продвинутый робот-уборщик предложил бы свои услуги не бесплатно.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно друзья подарили мне супер какую-то навороченную кормушку для кошки. Я настроил ее таким образом, что она ровно в 6 утра со звуковым сигналом выдавала корм кошке. Недавно просыпаюсь где-то вот в это время в 5 часов от какого-то грохота на кухне. Смотрю, моя кошка лупит эту кормушку лапами, видимо, пытаясь добиться звукового сигнала, чтобы ей выдали еду пораньше. Но не переживайте, без еды она, конечно же, не осталась, и ваши музыкальные аппетиты сейчас также будут удовлетворены. Наслаждайтесь. Кстати, кому нужна кормушка, она немножко сломанная, пишите в личку.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно заказал пиццу. Несколько раз приходило сообщение: курьер задерживается. Через 2 часа приезжает очень грустный человек и мне говорит: извините, пожалуйста, я застрял в лифте в соседнем подъезде. Я его спрашиваю: ну, как вы, собственно, оказались в соседнем подъезде? Я указал точный адрес. Он на полном серьезе, представьте, отвечает: понимаете, пицца была такая горячая и так вкусно пахла, я просто забежал в первый попавшийся подъезд, чтобы ее понюхать. Угадайте, съел ли я эту пиццу? Ну, конечно же, да.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Мишей. Миша Набоков по-прежнему вместе с вами. И надеюсь, выходные у вас были такие же бурные, как у одного моего приятеля. Буквально вчера он мне рассказал, пришел на работу, голова гудит. Хочется спокойствия, тишины и вот как песня дискотеки «Аварии». Надел наушники, включил свой любимый плейлист для настроения и потом начал замечать, что коллеги как-то странно на него смотрят. Выяснилось, что он забыл что-то там переключить на телефоне. И полчаса его коллеги, представьте, вместе с ним на полной громкости слушали золотые хиты из детских мультфильмов. Я бы, наверное, с ума сошел, но не переживайте. Здесь, на Русском радио, нам такое не грозит. Здесь мы слушаем только самые любимые песни.
1: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

Один мой знакомый тоже работает в ночную смену. Недавно мне рассказывал, как он сонный ходил за покупками в продуктовый магазин, подошел к кассе, достал из кармана пульт от телевизора и начал прикладывать его к терминалу оплаты. Кассирша с невозмутимым лицом ему сказала: «Похоже, этот канал у нас не ловит». Всем доброе утро. Не забудьте, кстати, да, перед выходом проверить свои карманы. Ну, а пульт от вашего настроения пока еще у меня, Миша Набокова. Это «Русское радио» и ваши самые любимые песни.

Метеорологи сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов, ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, ночью до 12 градусов, днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Русское радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Глядя в окно, я вспомнил, что мои друзья очень любят ходить на рыбалку. И они там делают все, что угодно, только не ловят рыбу. Недавно с ними напросились жены. Делать нечего, пришлось действительно ловить рыбу. И рыба, как назло, шла очень хорошо. И в конце в женском коллективе возник логичный вопрос. А куда вы деваете рыбу, когда ездите на рыбалку без нас?

0: свадьбу.
1: Новая песня на русском.
0: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: всем параметрам.
1: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

А еще все знают, что нужно делать в 7 утра по московскому времени. Это база, это действительно должно быть известно абсолютно всем. Естественно, включать главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Встречаем буквально через минуты. Миша.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявила американский президент Дональд Трамп. Комментируя достижение соглашения, он сказал: «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована тоже на пятницу. По данным СМИ, формально документ уже подписан, но в электронном формате. В Краснодарском крае после атаки дронов загорелась нефтебаза. ЧП случилось в станице Полтавской, сообщили в оперативном штабе. Никто не пострадал, к тушению огня привлекли 32 человека и 7 единиц техники. Сегодня утром ракетную опасность объявляли в Воронежской, Ульяновской, Пензенской, Орловской областях, а также в Татарстане и Чувашии. На подлете к Москве сбили 12 беспилотников, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают с ограничением. В России начался пожароопасный сезон, а высокие риски возгораний в лесах зафиксированы почти по всей стране. В 50 регионах установлен особый режим, а в 4 объявлен режим ЧС. Среди главных причин – сухие грозы, палы травы и нарушение правил пожарной безопасности. С начала года огонь охватил уже 1,2 миллиона гектаров лесов. При этом основной очаг напряженности сместился в Сибирь, где ситуацию осложняют аномальная жара и грозовая активность. И новости чемпионата мира по футболу. Накануне программа очередного дня открыта. Матч группового этапа в Атланте, в котором один из фаворитов турнира, сборная Испании, не сумела обыграть дебютанта мирового первенства, команду Кабо-Верде. Игра завершилась в ничью 0-0. Ничейным результатом закончились и остальные матчи дня. Бельгия, Египет 1-1. Такой счет в матче Саудовская Аравия, Уругвай. А Иран сыграл с Новой Зеландией 2-2. Сегодня вечером Франция встретится с Сенегалом. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, радонулики вы наши! Просыпайтесь скорее к нам, присоединяйтесь! Главное на главном теперь стартует для вашего хорошего настроения. Дим Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев здесь. Ребят, зонтиками пришли, потому что меня чуть не смыло.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро. Я тоже вышла с таким кислым лицом из машины. Димка меня видел и начал смеяться. Я говорю, ну что ты смеешься? Ну тяжело. Обидно, грустно.
4: Ну так, ну не кисловатая, конечно.
5: Ну давайте я вам подслащу сейчас пилюлю.
6: Давай.
5: Ну смотрите, значит, я-то вернулся из отпуска, но судя по тому, какие полные пляжи везде сейчас, там огромное количество людей еще отдыхает. Вот им большущий привет в кавычках от нас, отдыхающим на пляжах.
4: Ну примерно так мы тебе привет всю неделю передавали, пока ты отдыхал.
5: А я слушал. Каждое утро в 7 часов включаю русское радио.
6: Ушки горели у него.
5: У него не только ушки горели.
4: У него все горело, понимаешь? Загорело.
5: У меня уже третий слой кожи слезает. Ну ладно, друзья.
4: Что делать будем?
5: Игрушка сегодня — слово на вылет.
4: Ага, не поймаешь однозначно.
6: Перченый гороскоп обязательно прозвучит, чтобы знать, чего, как, зачем и почему.
4: 12 друзей русских перцев здесь соберутся. Игра против правил будет. Это значит, что 10 тысяч рублей кто-то, возможно, получит.
5: Слушай, это практически фотография 10 на 12.
4: Фотография 10 на 12.
5: Наивные подписи.
4: Где же ты такой формат-то нашел-то? В Турции, на пляже.
5: Три,
4: с обезьянкой.
5: Два, один.
6: Да понеслось же!

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А сейчас полезные советы. Как получить приятный подарок от мужчины, если на дворе не 8 марта, не Новый год и не ваш день рождения?
2: Так.
1: Просто надуть губки и устроить ему какой-нибудь скандальчик.
2: Ой,
3: сейчас,
2: мы
3: подожди,
2: умеем.
3: Подожди. Это не ко мне же, господи.
1: Это вы умеете, я знаю, я поэтому и говорю. Тут, значит, прошел опрос, и оказывается, большинство мужчин дарят подарки после ссоры, причем они даже не понимают, в чем виноваты.
2: Ну, это ваша проблема, что вы не понимаете. Мы вам можем все объяснить наглядно, на пальцах.
3: Главный эксперт-психолог Полина Губадув.
1: На пальцах, на которых нет колец.
2: Да. Мы любим, когда тут все блестит.
1: У нас все огурцы свежие.
3: Ну, потому что она аплодировала мужчине, и кольца слетели.
1: Булочки, да, мы, кстати, вчера заценили. Свежие булочки с творогом. А пары чаще всего ругаются из-за чего? Из-за быта, это 62%. Из-за денег, почти половина. И телефон во время разговора.
2: Да.
1: То есть ты вот с ней разговариваешь и посматриваешь телефон.
2: Отвлекаешься.
1: Все, это скандал сразу.
3: Не, на самом деле удобно. Она тебе говорит, ты в игрушки играешь. Там...
1: Я в таких случаях отвечаю, извини, я конспектирую.
2: Можно диктофон включить.
1: Нет, я не люблю, я по старинке конспектирую. Мирится, значит, чем?
3: У кого какая позиция?
1: Цветами 27%.
3: Хорошо.
1: Сладостями 26%. Это Антон, недоеденное все отдает.
3: Недоеденное, Антон, да.
1: И украшениями. А вот 53% уверены, что подарок лучше вообще работает, чем просто «извини, был неправ».
2: Это что же за ссора бытовая, после чего потом тебе украшения приносят? Мне интересно.
3: Ну, это очень удобно. Взял нечаянно, на ногу наступил, хоп, ожерелье.
2: А да, класс. Ты полы не помыл?
3: А
2: теперь пусть у меня все на шее переливается и блестит.
1: Это зависит от женщины, как она выдрессировала своего мужчину.
3: Пусть у меня на шее все переливается и блестит. Ну-ка, руки от шеи убери. Убери давай, что такое.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов, ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, ночью до 12 градусов, днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: что слушает страна.
1: Души помятые, улыбки прятые.

0: зодиака. Вы тут со знаком зодиака хороводим, поэтому сейчас и... Оп, хорошо, овны. Энергия и энтузиазм помогут вдохновить окружающих.
1: Дорогие коллеги-тельцы, стабильность и надежность станут вашей сильной стороной.
2: А коллеги-близнецы, гибкость мышления позволит найти несколько путей решения наболевшего вопроса.
0: Чьи-то коллеги-раки. А тепло и забота создадут уютную атмосферу дома и на работе.
1: Левушки, уверенность в себе привлечет новые интересные предложения.
2: Дева, порядок и система сегодня работают на вас особенно хорошо.
0: А вот теперь, коллеги, весы. Ваша дипломатичность поможет сгладить острые углы.
1: Скорпионы, внутренняя сила поможет вам сегодня пройти через важный выбор.
2: Стрелец, свобода и движение принесут радость и новые горизонты.
0: Козероги, практичные действия приблизят вас к поставленной цели.
1: Водолеи, ваши оригинальные идеи найдут свою благодарную аудиторию.
2: И рыбы, эмоциональная глубина поможет создать что-то по-настоящему ценное.
3: Перченый гороскоп на русском радио.
0: Перешутить Антона? Не
3: возможно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки!
3: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
3: Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
3: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: И тогда заперёт.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: На русском радио.
1: Итак, дорогие друзья, новости из Японии. О, да! Ньюс! Значит, в Японии начали продавать съедобную кошачью шерсть.
2: Ой, фу! У меня сейчас рефлекс будет.
3: Да, ну, просто, как у кота.
1: Есть пример. Да, а есть...
3: Короче, не очень.
1: На самом деле...
2: Доброе утро, друзья. Всем хорошего
1: настроения. Успокойтесь, ребята. Это обычная сахарная вата. Сладкая. Ну что, ее накручивают и все. Не надо накручивать.
2: Ну ладно.
1: Вот. Который выглядит как клочки шерсти трехцветной кошки. Вот. Трехцветной российской, нашей?
3: Да, на счастье, кстати, трехцветная кошка.
1: Да, действительно. Говорят, это вкусно. Вот. Естественно, люди требуют запустить больше расцветок.
3: Ну да.
2: Но тигровая такая леопардовая.
1: Да, кошка-леопард, действительно.
2: Почему нет? Барс.
1: Слушай, вот понимаешь, вот чего так и не придумают, а?
3: А уже что-то же придумывали, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. Была шоколадка с волосами единорога розовыми, помните?
1: Действительно, кошечек-кисочек уже просто реально тошнит от придумок. Дайте нормального мяса, пожалуйста.
2: Да.
1: Просто вот подарите своей кошке стейк. Ну, честно.
2: Слушайте, ребята, мне кажется, T-bone. Что там тоже где-то в Азии была женщина, которая никогда ее никто не переплюнет, потому что она взяла, насобирала шерсть от своего домашнего животного и слепила, сваляла из него копию своего домашнего животного.
1: А ключевая фраза была. Это самая женщина. Слушай, на самом деле, что это такое фраза за не переплюнет, да? Давайте немножко о русском поговорим. То есть мимо женщины проходит и говорит: о, смотри, это Катя.
2: Ее никто не переплюнул. Я вспомнил еще одну женщину, которая взяла и связала свою копию из пряжи.
1: Ой. Да?
2: В полный рост.
1: Копия нас связала.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Но мы кому-то сейчас тоже скажем алло, да. Алло, ну, может, не Алешенька, а кто-нибудь другой позвонит.
1: Аленушка.
0: Нам. Аленушка.
1: Да. Алло, алло, Андрюшенька.
2: Любое имя можно подставить.
0: Иванушка.
2: Алло, алло, Катюшенька.
0: Алло, алло, алло, Ванюшенька. Алло, Порфирий. Ну. Порфирий.
2: Да.
0: Афанасий.
1: Афанасий, Фет.
0: Да. Изольда.
2: Угу.
1: Откуда?
2: Милочка.
1: Из чего?
0: Матильда.
1: Mm-hmm. Ну вот и все, ну, только болтали, а телефон не скажем.
2: Ну главное, чтобы бублёт, человек позвонил и смог вставить обратно то слово, которое вылетело.
1: Вставьте, пожалуйста, нам слово.
2: Да, пожалуйста, вставьте нам слово.
1: Ну.
2: Слово на вылет. Игра 8-495-995-105-7.
0: Кстати, сегодня будет сложное слово. Это как вот нитку в узенькое иголочное ушко вставить.
2: Угу.
0: Задачку сразу в иголочное ушко.
1: А, нормально.
3: Главное утреннее шоу страны на русском радио. На этой неделе номер третий.
4: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
3: Номер второй.
4: Через туман, тучи и пропасти твои глаза.
3: Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя. Он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
11: Что не пошло по плану, то идет своим чередом. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Ладно, потанцевали, размялись. Ребята, это снова на вылет. Вылетит, не поймаешь однозначно. У нас Дашенька дозвонился из славного города Пермь. Сейчас будем играть. Даш, привет.
1: Здрасте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Дашенька, позавтракали ли вы уже шанечками?
3: Позавтракала.
1: С чем вы любите, кстати?
0: Врет,
1: с какой начинкой? Да. С какой начинкой вы любите?
3: А с разной.
1: Ну, сладкие или мясные?
2: Картофельные, может быть.
3: Сладкие.
0: Сладкие, такой еще не надо говорить. Сладкие, а я точно на русское позвоню, а не на кулинаров.
1: Даш, ну мы вам зубы заговариваем. Кем работаете?
3: Офис-менеджер.
0: Офис-менеджер, отлично, очень хорошо, шикарно.
2: Как лето проводите? Еще на работе, еще пока не в отпуске, да?
3: А пока да, в августе пойду в отпуск.
0: А как, извините меня, а как она может уйти в отпуск? Как офис без менеджера будет? Вы что?
1: Ребят, Даша там думает, да что ж вы пристали, вы что, вы давайте творите? Мне уже колонку и все, да, и хватит.
0: Шанишки офис, вы что творите-то? Давайте быстренько играть. Все очень просто, сейчас мы будем включать вам фрагмент песенки, уважаемая Дашенька, в котором мы с помощью нейросетки, ну, совместно, так сказать, взяли... Одно слово убрали. Ваша задача — это слово вернуть туда. Верните слово, пожалуйста. Готовы, Даш?
3: Готова.
0: Ну, давайте послушаем песенку.

0: так вот, Даш.
1: Что это за слово?
2: По-моему, осознанный.
3: Кто? Ну, мы понимаем, что вы осознанный человек.
1: Нет, или кто из нас осознанный? Она нам кому-то сказала.
3: Не, я точно не осознанный.
1: Ты не осознанный.
3: Он я после отпуска вообще не понимаю, что происходит. Даш.
1: Вот, есть рядом еще Полина Бессознательная.
0: Да.
3: И Антон Фрейд.
1: Ой, очень приятно. Антон Чип и Дейл Карнеги.
3: Юнг. Так, ну что, Даш, что же это за слово?
1: Чё ты ее доводишь? Правильное слово.
0: Ну, конечно.
1: Осознанно.
0: А то человек там уже перепугался весь. Даша уже расстроиться успела, я думаю.
1: Она же офис-менеджер. Она приедет к тебе в русскую медиагруппу, весь документ оборот здесь испортит.
3: А он не электронный.
1: Ой, боже ж ты мой, она взломает. Так, Дашенька.
3: Мы вас поздравляем. Вы получаете фирменную классную колонку от русского радио, чтобы на всю Пермь было слышно нас.
1: Да, видели ли вы когда-нибудь, дорогая наша Дашенька, бетономешалку, которая ездит по городу? Видели такую большую, да?
2: Да.
1: Вот, колонка такая же, один к ста. Вам хорошего дня, отличного настроения.
0: Пока!
4: Слово на вылет на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.
2: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
5: Проси, что хочешь. Я все пообещаю.
6: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Европейские страны ошибочно считают, что могут выдвигать России ультиматумы. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет, сказал министр. Он подчеркнул, что подобные расчеты иллюзорны, и напомнил, что президент России уже неоднократно высказывался по этому вопросу в ходе недавних публичных мероприятий. Лавров также прокомментировал визит в МИД России послов Великобритании, Германии и Франции, состоявшийся на прошлой неделе. По его словам, дипломаты не озвучили ничего нового, но они навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая оставаться в стороне от процесса, отметил министр. В Госдуме сообщили, что сейчас ведется работа по включению всех банков в белые списки. Соответствующее предложение направлено в правительство и Центробанк. Сейчас при ограничении интернета очень малое число банков могут предоставлять россиянам свои услуги. Это неправильно и несправедливо, отмечают депутаты. Белый список – перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета. По соображениям безопасности, сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них соцсети, интернет-магазины, государственный сайт и другие сервисы. Изаки в районе Калуги достали тело 16-летнего подростка. Мальчик утонул в районе Гагаринского моста. По словам свидетелей, подросток вошел в воду в месте, не предназначенном для купания, после чего не справился с течением и утонул. Обстоятельства гибели и причины смерти устанавливаются. Это уже вторая трагедия на воде в этом сезоне. Ранее в Угре утонул 39-летний мужчина, который спасал своего ребенка.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Здесь русские перцы, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами вместе веселиться. Наплевать, что за окном дождь. Это очень удобно. Причем дождь так льет, что можно просто, знаете, если у кого-то отключили воду, нечаянно намылиться, выйти, постоять, посмотреть на небо. Вот и все. Освежились. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Мы тут, ждем вас.
2: Доброе утро.
3: Здрасте. Кстати, дождливая вода, она очень жесткая. Поэтому там, там пены нет, Антон, от такой воды.
1: Я поэтому весь в синяках пришел.
2: Вот побила на тебя.
1: Да, побила. Побила. Побила, ла-ла-ла.
2: Можно я приоткрою завесу тайны такую небольшую?
1: Конечно.
2: Небольшую. Ну что, мы вчера после эфира не разъехались с вами и продолжили существовать втроем.
1: Она прям таким голосом это сказала, как будто
3: мы пошли к вечерину.
2: Да, мы поехали снимать кое-что интересное. Ну, мы потом вас обязательно порадуем этой
3: информацией. Мы просто поехали на спортивную площадку заниматься. У нас была тренировка.
1: И сняли кое-кого интересного. Приезжаем, он висит, нам надо снять.
3: Да, у Полин, аж дар речи пропал, когда она увидела, что он вытворяет на турниках.
2: Не только у меня, там у всех.
1: Да я просто, я заикаться начал.
3: Так, это ты к чему все
2: рассказываешь? Да я к тому, что когда мы вместе, нам всегда очень весело и смешно. И если я начинаю искренне заливаться смехом, то мой смех похож на крик чайки. Ну вы это прекрасно знаете.
1: Я даже смотрю наверх, начинаю уворачиваться.
3: Да, я с зонтиком хожу.
1: Вдруг что?
3: Да.
2: У меня есть так всегда, вот если смех вот такой вот искренний, то он очень похож действительно на звуки этой птицы прекрасной.
3: А я думаю, кто мою машину всю, пока я был в отпуске, это самое. Вот она, чаечка.
1: А мы просто в паре работаем. Она сверху, а я деньги приношу.
2: Ну, я думаю, что слушатели русского радио тоже прекрасно знают мой фирменный смех. Я не могу сейчас его изобразить, извините, потому что это не бывает искусственно. Это все по-настоящему случается.
3: В процессе,
2: я очень надеюсь, что сегодня он прозвучит.
1: А если я крошек набросаю?
2: Нет, все равно. Это я только другое что-нибудь могу сделать, чтобы к деньгам.
1: Хорошо.
2: Да, я хотела вот что у слушателей спросить. Мне кажется, что это моя фишка, вот, да, вот такой вот. Он бесполезный навык, но я им горжусь, потому что я ржу, как чайка.
3: Ну хорошо, тогда давайте у наших слушателей другие спросим бесполезные навыки, которые почему-то вызывают в вас гордость.
2: Да.
3: Расскажите нам о них, пожалуйста, в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня.
1: Да, 8-916-003-105-7 это вот все мессенджеры. Есть Макс, есть все, что захотите.
3: Ну, если вы умеете какие-то издавать звуки бесполезные, можете, в принципе,
1: голосовушечку нам.
2: Да.
3: Все, ждем.

0: А расскажите нам, пожалуйста, какие-нибудь свои бесполезные таланты. Вот, например, Алена из Читы написала. У нее бесполезный талант — это идеально складывать магазинные пакеты в квадратик за три движения. Класс. Она тренировалась на пакетах из супермаркета, пока кассирша не спросила: вы это делаете на скорость, а зачем? Теперь в семье она главный упаковщик. Но, честно, не уверена, что это когда-нибудь спасет мир. Зато в моменты стресса это очень хорошо работает, как медитация. Вот сложил пакетик, и вроде чуть спокойнее.
1: Можно такие деньги в сортировочном центре
0: позаработать. Слушайте, я представляю, какой у вас порядок в пакете с пакетами.
2: Потому что у меня все напихано так вот хаотично, и эти пакетики уже не влезают. А если так это складывать, можно же примять, как бы, да?
0: И титр такой: Алена, специалист по складыванию пакетов.
1: Да.
0: Квадратик.
1: Напихай пакетов, мой пакет.
0: А вот у Васи, кстати, хороший талант. Он умеет точно время предсказывать. Ну, например, у меня нет часов, а кто-то спросит: сколько время? Я всегда точно скажу, по ощущениям.
1: По ощущениям?
0: У вас нет часов.
1: Вы про биологические часы сейчас, по ощущениям?
2: Не, ну он сейчас, может, видимо, так скажет тебе сейчас примерно...
0: А вот давайте, стоп, подождите, не смотрите сейчас на часы, не смотрите.
1: Хорошо.
0: И скажите, сколько сейчас время.
2: 8 часов 12 минут.
1: 17 секунд.
2: Я не смотрю.
0: 12, правильно.
1: Но не смотри, не смотри, ты больно часы.
3: Русские перцы. На русском радио.
4: В Калуге сегодня обещают небольшой дождь и до 18 градусов, ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, ночью до 12 градусов, днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо.
3: Реклама на русском.
5: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
12: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: У меня были проблемы, и я взял кредит. Теперь я знаю, что никаких проблем у меня раньше не было.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
2: Мы сегодня про самые бесполезные навыки говорим, которыми вы, правда, безумно сильно гордитесь. Вот Натали пишет, что она умеет сгибать верхние фаланги пальцев.
3: О!
2: Всем показывают, и все думают, что она сломала пальцы.
3: Это получается, Натали, ты возьми себе три пальчика, согни.
4: Это цирковой номер, «Женщина без костей» называется.
3: Почему?
4: Ну, кто может гнуть руки в разные стороны? В разные стороны.
2: Натали, пришлите нам в личные сообщения видео, как вы это делаете. Пальцы, да.
3: Да, в Почте России.
4: На фото.
3: Да.
4: Антон.
2: Нет, такое посылки нам не надо.
3: А, что, мы в мафию не играем? Ну, ладно.
4: Значит, у нас есть еще сообщение от Артура. Он может по звуку шагов за дверью определить, кто пришел, мама, брат или даже кот. В обычной жизни это не пригождается, но в нашей семье я главный определитель. Слушайте, у нас есть ведущий новостей, Рустам Каримов,
3: да,
4: который по шагам от лифта уже кричит и определяет, кто это.
2: А я тоже могу, кстати, его определить всегда, что он сидит новостной.
3: Да, конечно, потому что ты заходишь в дверь, открываешь, говоришь, это Рустам, я тут. Конечно, ты определяешь.
4: Не, он уже кричит не оттуда из своей новостной вот этой комнатки.
3: Не знаю, что вы сейчас не читали.
4: Это Морозов.
3: Но пальцы Натали я не забуду никогда.
2: Натали, пришлите нам их.
1: Русские перцы.
4: А вот и чаечка.
1: На русском радио. Про что, про что? Про авто.
5: Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов.
1: Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, расскажите про свои бесполезные навыки, которые у вас есть. Вот Алексей говорит, однажды на выезде его гендир дала право сказать первый тост. И Алексея понесло. Она его, конечно, остановила, сказала: «Власов, ты не умеешь говорить». Я обиделся. Мне тогда было чуть больше 20. Сейчас мне 43, и меня также несет.
2: Куда?
3: В какую сторону?
1: Куда-то.
2: Да. Куда-то меня понесло.
1: В ту сторону, где говорят: так, остановись уже, остановись.
2: Остановись ты, остановись-то.
3: Мы пока не будем останавливаться. Здесь написал нам Верочка, что у нее есть такой очень необычный дар. Она может не моргать.
1: Ну, какое время вы можете не моргать?
3: Я не знаю.
2: Почему? Вообще не моргали. Она ни разу не моргала? Она не видела темноты?
3: Это очень страшно, если ни разу. Но она может, видимо, долго просто не моргать. Насколько долго? Ну, не знаю, минуту, может, две.
1: Не, ну, если в этот момент ей капать на глаза, ну, в смысле...
2: И лапшу на уши вешать.
3: Да, еще ложечкой мозг выедать.
2: Да.
1: Ужас какой.
2: Так все-таки, пожалуйста, после вот этих вот трех эпитетов, которые сказали, попросите прислать пальцы.
1: Вообще, я думал, у нас доброе утро.
3: Она у нас доброе.
2: Доброе. Доброе. Слушай, а ты вот бензопилу ты заправил?
1: Ладно, смотрите, давайте про смешное поговорим.
2: Бугагашеньки.
1: Зая нам пишет, она говорит: мой странный дар — это замечать, когда в фильме герой говорит фразу, которую я только что подумала. Ну вот буквально, я мысленно произношу что-то вроде: ну вот сейчас он это скажет. И он это говорит.
2: Слушайте, может, вы автор сценария, а вы об этом не знали просто?
1: Антон,
3: просто
1: нет,
3: интуиция
1: просто,
3: хорошая.
1: Не интуиция, нет. Просто сейчас все фильмы по одному шаблону идут. Я тоже, когда смотрю, я уже знаю, что они скажут и чем все закончится.
2: Знаю одного сценариста, который сценарий сериала 6 раз продал.
1: Я знаю автора песен, который свою песню продал 3 раза.
2: Слушай, а что, папа, чем тебя смущает это?
3: А я никого не знаю.
2: Никого не знаешь?
3: Нет.
2: Бедняжка какая, господи. Девочка потерялась. Сейчас найдем.
0: Русские перцы.

0: русском радио «Русские перцы».
1: Ой, у нас есть, знаете, какой еще очень классный дар?
2: Какой?
1: Это давать деньги людям.
2: Давать бабло.
3: Ну как давать? Не просто давать, извините меня. Там надо потрудиться.
2: Что там трудиться? Там правил нет никаких.
1: Да, правил никаких нет, Димка, ты чего?
3: Там есть главное правило.
2: Какое?
3: То, что никаких правил.
1: Вот.
2: Умеем
1: замечательно просто. И вы, пожалуйста, давайте дозвонитесь к нам и поиграйте вместе с нами в игру «Против правил», где у вас появится шанс выиграть 10 тысяч рублей. 8-495-995-105-7. Мы ждем.
2: Удачи.
0: На русском радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах «Чанган». Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган» CS35 Max с комплектацией «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, десяточка на кону. Это игра против правил. Правило есть, но оно маленькое такое, знаете, неправильное совершенно. Вот, до нас дозвонилась Машенька из города Тюмень. Сейчас будет играть, выигрывать. Вот, забирать у нас деньги, а мы будем счастливы.
2: Маруся.
1: Маша.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Привет, привет, привет. Как Тюмень поживает?
4: Отлично.
3: Угу. Ой, очень скучаем.
4: Тепло на улице.
1: Тепло, тепло, тепло у вас, да?
3: Какие у вас там источники горячие, жаркие. Мы там не купались.
1: Как мне было там хорошо. Боже ж ты мой, да? Ну, никак. Ну, я купался, да, просто омолаживался.
3: А пельмешки какие?
1: Да. Господи, прекращайте, ребята. Давайте скорее Машеньке объясним, что она должна сделать, чтобы отжать у нас бабок.
2: Ну, во-первых, конечно, если она еще сегодня пельмени не поела тюменских, обязательно сделать это.
1: Да?
2: Ну, это первый пункт.
1: Это что это такое, я не понимаю. Откуда такие правила появились, ни с того ни с
2: сего? Потому что на 10 тысяч вы можете купить очень много вкусных тюменских пельменей.
1: Да?
2: Но их надо выиграть.
1: Ну,
2: Маш, смотрите, у нас для вас есть 5 каверзных вопросов. Ну, как у нас, у Антона. Вся ответственность на нем.
1: А что это?
2: На эти вопросы, которые он сейчас будет вам задавать, отвечать надо неправильно, но логично. 20 секунд длится первый наш раунд. Если вы его пройдете с честью, то потом поиграем с вами в суперигру, и вы заберете десяточку.
1: Ну, вот так вот.
3: Машу. Олечка,
4: ну,
3: желаем.
4: Давайте попробуем, попробуем.
1: Давайте
3: желаем
1: попробуем.
3: Удачи.
1: Человек, который снимает кино.
4: Футболист.
1: Что чаще всего прячут в сейфе?
4: В сейфе канцелярию.
1: Как называется детеныш собаки?
4: Котенок.
1: Какой цвет получился, если смешать красный и белый?
4: Зеленый.
2: К сожалению, гонг прозвучал, и этот ответ мы уже не принимаем.
3: Мария, 3000 рублей вы выиграли, мы вас поздравляем с прекрасным результатом. Мы теперь вся страна знает, что же вы храните в сейфе.
1: Канцелярия, ручки там всякие. Там.
2: Ну, знаете, в некоторых офисах надо в сейф это класть, потому что вот глаз да глаз за ручками нужен.
1: Господи, опять ну, он да, начинает, да, что да. У нас на русском тырит кнопки. Да что с тобой не так-то, я не понимаю. Ну, что, ну, успокойся, нормально все. Может, у нее в сейфе лежат ручки, типа Паркер, там, Уотерман, там, ну, какие-то, да?
3: Да.
1: Золотые. Машенька, мы вас крепко обнимаем. 3000 рублей летят в Тюмень. Вот, пельмешки перешлите. Пока.
2: Пока.
3: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Русском радио. Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Улыбка. Понятие растяжимое.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
2: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на столицу идет массированная атака беспилотников. На подлете к городу сбиты 60 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. По словам Собянина, повреждение получил московский нефтеперерабатывающий завод. Там сейчас сильный пожар. Во всех аэропортах московского авиаузла вводились ограничения. По данным Минобороны, силы ПВО минувшей ночью уничтожили 172 беспилотника над регионами России. Власти хотят подключить сервисы каршеринга к биометрии. И обсуждать этот вопрос начали без самих компаний, которые предоставляют машины в аренду. Операторы обратились в правительство с просьбой подключить их к дискуссии. Верификацию пользователей через биометрию и госсистемы хотят внедрить для борьбы с подменами личности при управлении автомобилем, что должно помочь снизить аварийность. Каршеринговые компании опасаются роста затрат и нагрузки при работе с данными пользователей и предупреждают, что будут вынуждены переложить издержки в тарифы. Минфин намерен сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30%. Об этом пишет «Известия». Ведомство ожидает, что такого уровня удастся достичь к 2030 году. На начало этого года доля льготной ипотеки на новостройки достигала около 90%. Однако власти не хотят строить госполитику на массовой поддержке рынка жилья. Международная федерация футбола FIFA допустит российскую команду на новый турнир для спортсменов до 15 лет. Ни одна страна, член организации, не может находиться под санкциями в рамках этого состязания, заявили в организации. А новый турнир может состояться в США в сентябре. Сейчас Россия отстранена от участия в международных соревнованиях FIFA на неопределенный срок. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро, большая страна! Доброе утро всем, кто сейчас по лужам едет, по лужам идет или уже по этим самым лужам прибыл в точку назначения. На работу. Куда еще вы можете? Или, может быть, вы в аэропорт приехали, чтобы уехать в отпуск?
1: Может быть, на дачу.
0: На дачу. Прекрасный
1: может быть,
0: вариант.
1: Домой кто-то приехал.
0: С работы.
1: Ну, уже, может быть, приехал на работу.
0: В общем, всем, кто домой. Едет, вам счастливой дороги. Всем, кто уже приехал, отдыхайте, располагайтесь, потому что еще целый час мы будем вас здесь радовать, веселить и смешить. А Антон Юрьев здесь вместе с вами.
2: Здравствуйте.
0: Полиночка Жукова тоже у нас тут
1: доброе
0: на линии.
1: Доброе утро.
0: И Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Мы все ждем. Исполнение «Чаечки» в исполнении Полины.
1: Ну, ребят, давайте дожимать.
2: Накричи на нас.
1: Я накричу. Дожми. Вы рассмешите меня.
2: А, это тяжело.
1: Тяжело, да.
0: Ребят, на «Чайку» лучше не нажимать. Это я вам как опытный человек говорю.
2: Почему?
1: Да ты пробовал.
0: Конечно.
1: Опытный человек по нажиманию на «Чайку». Посмотри, с кем
2: мы работаем.
1: Фрэш из «Чайки».
0: Да, это невкусно. Но мы сегодня обсуждаем... Ну давай, давай
1: нет,
0: уже,
1: нет,
0: давай.
1: Нет, я не могу, так не надо.
0: Ну давай, давай, чаечка.
1: Потом, потом.
2: Да, и сбоку ломтик хлеба.
0: Там желающие есть люди.
1: Я знаю, им привет большой.
0: У них подписка на смех чайки.
1: Ну, попробуем, дожмем.
0: Напишите нам, пожалуйста, о ваших бесполезных навыках. Вот у Полинки есть вот этот смех, которым вы почему-то гордитесь. Мы очень ждем вашей истории в наших соцсетях и по номеру.
1: 8-916-003-105-7.
2: Давай.
3: Русском радио.

0: А мы сегодня обсуждаем ваши самые бесполезные навыки, которыми вы гордитесь. Вот Алена говорит, что у нее есть навык общения с синичками. Поднять раскрытые ладони на уровне груди, они присядут. Ну, ребят, это очень даже полезный навык.
1: Ну, у нас есть опыт общения с чаечкой.
0: Да.
1: Она, правда, как бы ты руки только... на груди не скрещивал, все равно не присядет.
0: Но издает она только один почему-то звук.
2: Почему?
1: Нет. Она на самом деле у нее там, знаешь, у нее как в телефоне, куча полифонических мелодий.
0: А-а-а.
1: Это же это Полина Рингтонна.
0: Вот хороший сет.
2: Нет, начинаешь сразу это...
1: Я же тебе говорил, доведу. Пожалуйста, для вас, ребят.
2: Микрофон не надо, я сразу смущаюсь.
0: Я как бы жду. Ты как та девочка из фильма. Фильм, фильм, фильм. Когда на нее наводит камеру, она тут же замолкает.
2: Не стесняюсь.
1: Нормально, не стесняйся.
2: Вот ты вот что-то расскажи про свой, Димка, самый бесполезный навык, но которым ты гордишься.
0: Ну, я умею различать на вкус разные виды колы. То есть, если мне поставят несколько стаканов... Мы проводили такой эксперимент. Мне, значит, ставили несколько стаканов с разной колой. Там мы Зеро, и наша отечественная, советская, и забугорная.
2: Советская.
0: И, да, советская, советская. О, качественная.
1: Сосола.
0: Да, и я пробовал и говорил, так, это Кока-Кола, это Пепси-Кола, это такая-то, это такая-то, это сякая-то, это наша добрая. Ну, в общем...
1: А все... это квас.
0: Это квас, кстати, да. В общем, это Зеро.
2: Сударыня.
0: В общем, я все виды колы угадал.
2: Молодец.
0: Не является рекламой ни в коем случае.
1: Молодец. Я тебе хочу сказать, что это похвально на самом деле.
2: Но мне кажется, в тебе умер сомелье.
0: Наверное. Хотя я колу терпеть не могу.
1: Умер и пахнет колой.
0: Да. Попахивает уже колой.
1: Нет, ладно, хорошо.
3: Русские перцы на русском радио.

0: Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов, ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, ночью до 12 градусов, днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Д Финанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
3: ООО «Специализированный застройщик «Д Финанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом мы причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин-экспедиция ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
12: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
14: Хочу научиться терпению. Немедленно!
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Ребят, давайте немножечко тему вот разовьем. Сообщение вот прислала нам Ирина, что она может языком достать до кончика носа. Иногда помогает, когда руки заняты. В какой момент это может помочь, когда руки заняты, достать языком до кончика носа?
1: Ну, допустим, если к вам села муха на нос. Или комар хочет укусить вас.
2: Я просто представил, если муха села.
1: Ну, как бы да.
2: Да, что, нормально. 0,3 километра. Прикольно, да. Ребят, ну, по сути говоря, знаете, если вы любите пошутить, действительно, ну, то надо показать, на что вы способны. Вот. А, значит, придумайте свои шутки, отправляйте их на сайт rusradio.ru. Самые смешные из них прозвучат в эфире в исполнении Антона Юрьева. Кто это? Я это. Вот, да, мы его. Здесь аплодисменты должны быть. Ну, не будет, ладно. Вот, спасибо огромное. Лучше крик чаечки. Вот. А их авторы, которые прислали шутки, получат эксклюзивную футболку, на которой будет напечатана их собственная шутка. Ну, вот, естественно, все подробности на нашем сайте. Поэтому, ребята, шутите на здоровье.
1: Шутите с нами, шутите лучше нас.
2: Шутите, как мы, вот, и смейтесь, как Жуков.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой.

0: Самые бесполезные навыки, которые у вас есть, но вы ими гордитесь. Вот, например, Татьяна говорит, что она составляет палиндромы. Это такие фразы, которые в разные стороны читаются одинаково. Например, отель «Лето». Угу. Прочитайте задом наперед. Угу. А роза упала на лапу Азора. А также «Лидер бредил». Угу. Алина муху манила.
1: Так.
0: Тима хамит.
1: Угу.
2: Тима хамит.
0: Лепс тихо, но хит спел.
1: Класс.
0: И вот еще одно. Дар аптекарю раке... Ну, это я не буду читать.
1: Понятно. Ну, классный, кстати, навык.
0: Да.
1: Да?
0: Да. Интересный. Ну, интересный. На вечеринке, в принципе.
2: А зачем он?
1: Ну, а что-нибудь придумайте про нас, про перчиков. Может быть, получится, пришлите нам. А вот Аленочка...
0: Ицрреп. Ну, как бы что-то не звучит уже.
2: Боже ты мой.
1: Аленочка написала, что она умеет отгадывать образы в облаках. Я, кстати, обожаю это делать, когда плывет какое-нибудь облако.
2: Да, лежать, смотреть на облака, это классно. Где-то ты... мишка где-то,
1: да,
2: там еще что-то.
1: Да, или едешь в машине, смотришь.
0: Вы знаете, что если у вас этот навык еще остался, значит, у вас детство пока еще где-то внутри
2: играет,
0: глубоко играет.
2: Там, да, вот да, там в одном месте ты играл. Слушай, а ты не могла бы в следующий раз, когда вот ты едешь и смотришь на облака, ты угу. смотреть на дорогу? По-братски.
1: Ну ладно, хорошо.
2: Спасибо огромное. Спасибо, да. Зачем ей люк нужен, я теперь понял.
0: Люк?
2: А можешь еще раз ицеркнистика сказать?
0: Ирцеп.
2: Боже ж ты мой.
1: Что это за слово ирцеп?
2: Это то самое, что обрывал только 2026 года версия.
0: Ну как бы как анидак.
2: Да.
1: Анидак?
0: Ну да.
2: Да.
0: Оля Ело.
1: Оля Ело, это я знаю.
0: Ага. Ицеррэп, это тоже.
2: И другие артисты. Звезды русского радио.
0: Оля Ело и анидак.
2: Да.
3: Русские перцы.

0: Так, ребят, нам прислали очень важную информацию, что отключают воду. Вот.
1: Наконец-то.
2: Наконец-то. Или отключают?
0: По улицам.
1: Наконец-то мы можем спокойно ходить по улице и говорить: сударыня, вы так очаровательны, дайте 50
0: рублей. У людей отключают воду. Мы вам сочувствуем. У нас уже это... Мы уже пережили это все.
1: Пережили, я вам хочу сказать. Поэтому в студию лучше не заходите.
0: Всем, у кого воду отключали и отключат скоро, ну, мы вам сочувствуем, конечно.
1: Ну, почему мы прыгаем постоянно и танцуем? Ну, что грязь так лучше отваливается.
0: Купите себе...
2: И проветриваются подмышки.
1: Да.
0: Проточные, купите себе этот...
2: Ну, а вы же начали эту тему. Не знаю, зачем.
1: Нет, ты закончила.
2: Я тебе точку ставлю жирную.
1: Хватит, грязная чайка, успокойся.
0: А вот Маша, например, знает очень много пословиц и поговорок. Она использует их во время разговора с людьми на уроках в воспитательных целях. Иногда даже сама удивляется, откуда я их столько знаю.
1: Потрясающе.
2: Прикольно, кстати, навык.
0: Да, вы знаете,
2: Маша, есть всегда что сказать.
0: Да, вы мне напомнили одного моего известного коллегу, который знает очень много всяких шуток.
2: Это же знает его коллегу.
0: И он тоже иногда удивляется.
1: Тихо, пошел пиар, пошла популярность. Давай.
0: Зовут этого коллегу Макс Орлов. Он скоро, кстати, придет.
1: Спасибо.
3: Русские перцы. На русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт русрадио.ру.
1: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки!
3: На русском радио. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
6: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на ржд.ру в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
10: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на «Лада».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: А вот нам написала, кстати, еще наша слушательница Нурия, что она обожает игру в эфире русских перцев, которая у нас по понедельникам «Слово не воробей». У нее есть такая суперспособность, она может вспомнить больше песен, чем игроки.
2: Ну, Нурия, это на диване. На диване все умеют.
3: Да, да, да.
2: А вот когда позвонят, и все, и сразу память отшибает.
3: Я всегда, когда смотрю новости на диване, я всегда знаю, как обращаетесь ко мне, я эксперт, все хорошо. Вот. Поэтому, вы позвоните, Нурия. Мы всегда вам рады. Честно слово. Возьмем трубочку, скажем, здравствуйте. Вот, у нас эксперт появился.
4: Ну, так точно, рядом. С невероятными навыками. Навыками. Привет.
1: Навыками.
4: Знаете, какой?
3: Невероятными навыками артикуляции.
4: Это когда берешь палец, вот так, и он сгибается, вот знаешь, как показывает палец, и верхняя треть этого пальца сгибается.
2: А ты нам покажешь это?
1: Да, вот, сейчас пытается.
4: Мне перестало получаться. Я знаю, что в детстве всегда, знаешь, это в школе собираешься. Ну что, показывай. Раз, палец так сгибаешь, вот это все.
1: У нас сегодня такая уже Натаха была. У нас сегодня Натаха была с кривыми пальцами.
4: Делай что с этим, скажите, пожалуйста.
2: Мы просили ее.
3: Во-первых, когда ты сейчас взял и показал палец, Жуков начал ржать. Это уже хорошо. Это уже радостно. Во-вторых, ты мне открыл тайну, потому что когда в школе ты говоришь, мы собираем, ну что, давай, показывай. Палец надо было показывать.
4: Ты что, самый рыжий?
2: А он там показывал свое чувство юмора.
3: Да, которого нет.
4: Самое главное, мы за эфир набрали сегодня такое количество бесполезных навыков.
3: Да, действительно.
4: Надо что-то делать, ребят.
3: Слушай, а я за эфир набрал 2 кило. Там ларек хороший внизу, поэтому мне нормально.
4: А они, кстати, абсолютно бесполезны.
3: Абсолютно бесполезны, честное слово. Я это самое. К следующему эфиру опять без двух приду. Значит, все, разрешите поехать греть тазик, потому что воду отключили, да?
2: Да.
3: Да?
4: Хорошо,
3: да.
4: Что ты на меня не посмотрел. Ну, ты знаешь,
3: ни в коем случае.
4: У меня всегда есть.
3: До тебя далеко ехать.
4: Это правда.
2: Так, все, нам пора уже.
3: Да, Орлова оставляем здесь, дорогие друзья. Это Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Всего вам наилучшего. До завтра.

0: Швеции на русском радио. Новая песня на русском.
1: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Растет не по годам, и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Москве локализовали пожар на НПЗ в Капотне после атаки беспилотника. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС. Угрозы распространения огня нет, движение в районе Капотни перекрыто. Об атаке дронов на московский нефтеперерабатывающий завод ранее сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, никто не пострадал. С начала суток

0: вокруг над московским регионом были уничтожены 60 беспилотников. В России начался пожароопасный сезон. Высокие риски возгораний в лесах зафиксированы почти по всей стране. В 50 регионах установлен особый режим, а в 4 объявлен режим ЧС. Среди главных причин – сухие грозы, палы травы и нарушение правил пожарной безопасности. С начала года огонь охватил уже 1,2 миллиона гектаров лесов. При этом основной очаг напряженности сместился в Сибирь, где ситуацию осложняют аномальная жара и грозовая активность. Комиссию маркетплейсов для продавцов предложили ограничить 20%. Сейчас она составляет 30-35%, а в отдельных категориях с учетом логистики может доходить до 50% и выше. С инициативой выступили в Госдуме, ее направили министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает ТАСС. Авторы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. И о футболе. После матча со сборной Испании на 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде Вазиньо всего за 3 часа подписалось почти 2 миллиона человек. Голкипер сделал 7 сейвов и сохранил счет 0-0. Вазиньо позволил своей команде с 64-го места мирового рейтинга сыграть не в ничью против испанцев, фаворитов турнира. До матча на него было подписано около 50 тысяч человек, а теперь в 3 раза больше населения его страны. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Ну вот, утро у вас или день уже начался, неважно. Самое главное, что лето, а в нашем случае дождик аккуратно рисует что-то на стекле автомобильном. Город зевает, а в колонках уже играет любимая радиоволна. Это самое главное. И настроение-то почему-то хорошее, хотя вроде вторник рабочий, хотя погода совсем не открытка тоже. В общем, наверное, вдохновение не всегда приходит вместе с солнцем. Иногда ему хватает чашки кофе, знакомые песни и мысли, что впереди еще один день, в котором может случиться что-то хорошее. Так что пускай дождик и непогода летняя подождет, главное, чтобы внутри звучала правильная мелодия. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете «Русское радио» с этого часа вместе с вами.

0: каталоге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов, ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, ночью до 12 градусов, днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: Птица счастья была подозрительно синей.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

Действительно, иногда мужчина смотрит на девушку, как будто бы она фарфоровая кукла, бережет, любуется, восхищается, боится лишний раз задеть, сказать что-то не так, нарушить эту хрупкую красоту. Но ведь есть один нюанс. Девушки, они не куклы, у них есть свое мнение, свой характер, свои мечты, упрямство, которого иногда хватает аж на троих и даже больше. И вот настоящая любовь начинается не тогда, когда человеком любуются издалека, а тогда, когда принимают его живым, настоящим, со всеми особенностями и несовершенствами. Потому что быть красивой куклой приятно, но гораздо важнее быть для кого-то любимой женщиной. Да, вам, дорогие слушательницы, отдельный большой привет. Меня зовут Макс Орлов. I'm so

Вообще, согласитесь, на работе музыка иногда творит чудеса. Сидишь, вроде делаешь свои дела, папки перекладываешь, имейлы там всякие читаешь или чем вы там занимаетесь. Не знаю, в наушниках точно любимая песня, и сразу появляется ощущение, что рабочий день, наверное, можно как-то победить. Особенно летом. Ну, потому что за окном у кого-то солнышко, у кого-то даже если дождь, но все-таки лето. И где-то на заднем плане в голове крутится одна мысль. Ну, давайте-ка мы сейчас все быстренько закончим. И чтобы потом быстрее выйти на улицу, вдохнуть теплый воздух, никуда не спешите, наконец-то переключиться с режима «надо» на режим «хорошо». Да, вот это все дарит нам прекрасное, хорошее лето. Поэтому наслаждайтесь, 16-й день лета уже по порядку идет. И я надеюсь, что у вас есть уже какие-то яркие моменты в памяти, которые оставляет это лето 2026. Есть русское радио, значит, все обязательно будет хорошо. С нас музыка, с вас внимание. Меня зовут Макс Орлов.

Вот так вот увидел что-то, услышал, и тебя одолевает грусть. И вы знаете, иногда это действительно нужно, чтобы остановиться, передохнуть, вспомнить, что для тебя действительно важно. И самое интересное, что всегда после таких дней становится легче. Будто жизнь ненадолго убавила звук, чтобы потом снова включить музыку. Так что если сегодня немного грустно, ничего страшного. Очень часто это просто дорога к мысли, а ведь все будет действительно хорошо. О чем, собственно, и рассказывает и говорит вам Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче, пускай сегодня все у вас обязательно получится.

Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вести и порядки получения на озон.ру. 16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточный арендатор.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Мне кажется, если человек действительно дорог, иногда стоит побороться не друг с другом, а за то, чтобы остаться рядом, и это важно.
1: Не уступим даже
0: метра. Да, потому что настоящие чувства, они встречаются не так часто, как нам иногда кажется. И если есть чувства, которые слишком ценны, чтобы отпустить их из-за гордости, недосказанности или случайной ошибки, за них, конечно, стоит побороться. Юлия Михальчик только что на волнах Русского радио. Мы с вами и грустим, и улыбаемся, поем и танцуем, конечно же, вместе. Меня зовут Макс Орлов, и все это Русское радио.
2: Нравится

Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы нового созыва. Голосование состоится 20 сентября. Общее число мест в нижней палате парламента останется неизменным – 450. Впервые в выборах примут участие жители новых регионов. Планируется открытие более 300 избирательных участков за рубежом и более чем в 150 странах. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее отмечала, что голосование может продлиться 3 дня. Также она говорила, что выборы станут сложнейшей избирательной кампанией и будут проходить в непростых условиях на фоне усталости. ФАС выявила, что в 65 регионах коммунальщики необоснованно накручивали тарифы на воду и тепло. Антимонопольная служба проводила проверки совместно с Генпрокуратурой. Экономически необоснованных средств, включенных в тарифы, накопилось на 4 миллиарда рублей. ФАС предписала до 1 октября перенаправить эти деньги на модернизацию объектов ЖКХ. В ином случае лишние взносы будут исключены из тарифов. Кроме этого, свыше 800 ресурсоснабжающих

0: Управляющих компаний получили госимущество без проведения торгов. Это значит, что они не вкладывали деньги в модернизацию сетей. Депутаты предложили ввести аналог ОСАГО для доставщиков. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязательно страховать свою ответственность, заявили в Комитете Госдумы по труду. Там отметили, что сейчас возмещение ущерба в случаях аварий по вине курьеров становится проблемой, так как без страхования компенсацию с них нужно получать через суд. В Сибири на скалах нашли граффити возрастом 4000 лет. В Хакасе ученые обнаружили петроглиф, который не имеет аналогов. Наскальное изображение человеческого лица выполнено краской охры людьми окуневской культуры приблизительно в 3-2 тысячелетии до нашей эры. Вернусь буквально через час. Далее хиты на русском и Макс Орлов.
1: Новости. На русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: Я даже не знаю, как к работе вы относитесь в эти самые прекрасные летние денечки. Спустя рукава или наоборот же получаете где-то вдохновение, и работа отлетает как никогда раньше. Но самое главное, что вы там, вы на этой самой работе, и есть возможность слушать и слышать русское радио. Значит, я не сомневаюсь, что все обязательно будет хорошо. У микрофона Макс Орлов, это я. Всем отличного, прекрасного, хорошего дня. Ну и, конечно же, музыка, песни, то, ради чего вы здесь. От себя скажу, что будет все самое-самое-самое. Будет Зиверт в этом часе. Будет новинка от группы Бис, конечно же. Будет дуэтная работа от Чебанова и Владимира Преснякова. Красивая песня. В общем, чего здесь только нет. Делайте громче, устраивайтесь поудобнее, если вдруг что-то мешало. И слушайте, наслаждайтесь, потому что это все для вас.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть...

каталоге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов, ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, ночью до 12 градусов, днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо.

Вот если бы еще Аня Семенович в своей песне телефончик свой прошептала, например, чтобы можно было бы позвонить, когда стало грустно. Вот тогда да, наверное, как способ борьбы с грустью. Но вообще с ней не нужно бороться, ее можно просто переждать, как дождь. Не знаю, выйти на улицу, позвонить человеку, по которому соскучился, включить музыку погромче, сходить за кофе или просто лечь пораньше спать. Кстати, недооцененный способ решения половины жизненных драм. Так что, если сегодня немножко грустно, не спешите делать выводы. Настроение, знаете, штука такая, переменчивая, но хорошая, обычно возвращается быстрее, чем кажется. Вот вам вопрос. Следующая песня от Чубанова и Владимира Преснякова. Она грустная или лирически красивая? Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио».

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио. Ночи.

Главное не перепутать. Катя, значит, отвечает за телефон. Не пропускай телефонные звонки от Тани. Ты, стало быть, не плачь. И это самое главное. Ну, во-первых, тушь дорогая. Во-вторых, жизнь любит счастливых людей больше, чем грустных. Да и вообще, многие проблемы через месяц выглядят так, будто и переживать-то было незачем. Лень. Так что выше нос. Иногда лучше улыбнуться судьбе первой. И она этого совершенно не ожидает. Это точно. Группа Бис. Обещанная новинка в эфире Русского радио. Все обещанное обязательно случится. Самое главное, подарите нам свое внимание. Вот тогда мы будем счастливы. Это Русское радио. У микрофона Макс Орлов. Всем отличного дня.

Плачь, если хочется. Только не забывай иногда поднимать глаза, потому что рядом столько всего хорошего. Любимые люди, теплые моменты, смех, музыка, жизнь, которая, как ни крути, она продолжается. Ну и пока ты считаешь свои слезы, счастье может стоять совсем рядом и тихо ждать, когда его, наконец, заметит. А оно ведь где-то здесь, рядом, не маячит, его нужно просто разглядеть. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Макс Орлов. Просто знайте, что мы вместе, значит, все точно будет хорошо.

0: хорошо. Реклама на русском.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Вечное премиальное обслуживание Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
8: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
12: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Но когда женщина начинает спрашивать, как ты, где ты, с кем ты, когда будешь, опять же, мужчина, иногда кажется, что это уже допрос с пристрастием, и не иначе. Но чаще всего за этими вопросами скрывается не любопытство, но просто и важно быть частью твоей жизни, знать, как ты, где ты, и все ли у тебя в порядке. Но хотя, опять же, будем честны, иногда это действительно расследование уровня детектива. Но если женщина интересуется тобой, это еще полбеды. Хуже, когда однажды и становится все равно. Так что наслаждайтесь и радуйтесь, что есть. Ирина Дубцова только что на волнах Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Отличного утра, если просыпаетесь, и прекрасного дня, если давно с нами.

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны ЕАЭС. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключают риск для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. Депутаты фракции КПРФ внесли законопроект о запрете парламентариям и сенаторам владеть недвижимостью за пределами Российской Федерации. Согласно пояснительной записке, документ предполагает запрет на владение недвижимым имуществом в иностранных государствах, а также обязательное отчуждение имеющегося имущества и введение контрольных механизмов за соблюдением этого запрета. Кроме того, идет речь о включении ограничения в перечень требований к кандидатам на должность депутата Госдумы и сенатора Совета Федерации. Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения необходимы для национальной безопасности и укрепления суверенитета страны. Калужские власти не теряют надежды начать реставрацию каменного моста в этом году. На первые торги по поиску подрядчика не было подано ни одной заявки. Сейчас готовится еще один аукцион. Сумма контракта порядка 58 миллионов рублей. За эти деньги предстоит реконструировать систему водоотведения, восстановить опоры, карнизы, кирпичную кладку, отремонтировать ограждение и систему уличного освещения. Напомню, каменный мост является объектом культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1785 году. Последняя реставрация проводилась в 2010. Екатерина Казанцева.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Да, вот так вот глазом не успеете моргнуть. Лето растает, как мороженка на палочке. Сегодня уже 16-й день лета. И если к этому моменту у вас нет еще каких-то ярких впечатлений, ну, наверное, что-то где-то вы упускаете. Есть еще, конечно, шансы и возможности справиться, но я бы, честно говоря, не откладывал в дальний ящик. Оно, лето, такое быстротечное, поэтому наслаждайтесь здесь, сегодня и сейчас. Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов, это я. Отличного, прекрасного дня. Пускай поводится какой-нибудь незнакомец или незнакомка, которая так улыбнется, что аж прям заряд на целый день.

0: Калуге сегодня обещают небольшой дождь до 18 градусов, ветер юго-западный до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождь, ночью до 12 градусов, днем до плюс 16. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Не могу вспомнить название индийского фильма. Она богатая, он бедный, там много поют и танцуют.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: заботливо, с особой интонацией, которую невозможно перепутать. Но потому что для всех он может быть Алексей. Алексей Алексеевич, Алексей Петрович, начальником или серьезным взрослым дядечкой, а для кого-то одного все тот же Алешенька бородатый. Ну и сколько бы лет ни прошло, сколько бы не было забот, дел, есть люди, рядом с которыми мы всегда остаемся чьими-то любимыми Алешеньками. Татьяна Куртукова на волнах Русского радио. Алешка сейчас довольные. Хотя, прямо скажем, вас, конечно, ваше имя, ну, никогда не обходили стороной в российском творчестве. Ведь так? Так что у вас просто плюс одна песня прибыла. Мы продолжаем. Русское радио, ваши приемники. Меня зовут Макс Орлов. Я вот про Макса не помню песню, честно говоря, ни одного. Максим есть такая певица. А вот так, чтобы Макс, такое я не помню, честно говоря. Ну ладно, то ли еще будет. Пока слушаем, поем вместе с Данко.
1: Ночь

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: Реклама на русском.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Если хочешь остаться, останься. Если хочешь идти, иди. Где-то я это уже слышал. Оставайся без давления, без условий, без попытки удержать тебя любой ценой, потому что настоящее чувство — это когда человека выбирают сами. И есть что-то очень взрослое в этой фразе. Немного грустное, немного мудрое, потому что любовь — это не про то, чтобы держать, а про то, чтобы рядом оставались те, кто действительно хочет быть рядом. Дискотека «Авария» на волнах русского радио прямо сейчас. Если под эту песню, под мои слова и философию вы сейчас задумались о своей второй половинке, которая почему-то еще не нашлась, то пускай случится чудо, и мы обязательно будем рядом с вашим чудом. Меня зовут Макс Орлов. Вся эта музыка только для вас.

0: Кока-кола.
1: Ба! Каждый раз одно и то же. С понедельника ЗОЖ обещаешь себе овощи, вода, спорт, правильное питание. А потом кто-то рядом открывает так, пачку чипсов, например, и твоя сила воли начинает собирать вещи и уходить. Пока-пока. И ведь самое обидное, салат никогда не смотрит на тебя так, как смотрит горячая пицца в 2 часа ночи и какой-нибудь прекрасный шипящий напиточек холодный. Но ничего-ничего, для этого и существует здоровый образ жизни, чтобы иногда с чистой совестью съесть что-нибудь совсем нездоровое. Артур Пирожков на волнах Русского радио прямо сейчас, если вдруг от этих слов проголодались, но тогда спешу пожелать приятного аппетита. Меня зовут Макс Орлов. Поехали далее.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
4: Ты в курсе, что не переименовали, уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов.
3: А все на наши донаты.
4: Да?
3: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
4: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинками.
3: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
4: что это за ненормальные сурикаты, которым донос приносишь, они не едят?
3: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
3: Кормите Антона.
4: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката вообще без проблем.
3: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
5: Ты знаешь, с первой улыбки.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: параметрам.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза огасом блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятости где-то в пробке, но на сердце много три.

разные голоса, разные характеры, разная музыка за плечами. Но вместе получается что-то особенное. И иногда лучшие сочетания — это те, которые никогда заранее не мог предсказать. Как, например, это Анна Асти и Дима Билан. Новинка в эфире русского радио, называется «Эпилог». Я знаю, что вам нравится. Это русское радио. Меня зовут Макс Орлов. То ли еще будет.

0: Реклама на русском.
1: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
10: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Русское радио – это родные нулевые. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Компания «Татнефть» ввела ограничения на всех своих АЗС в России. По данным «Интерфакса», также действуют ограничения по оплате, принимаются только наличные. Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что в Оренбургской области лимит на бензин 20 литров в сутки, на дизель 40. В других регионах покупка бензина ограничена 30 литрами. Также ограничения на отпуск топлива ввела сеть АЗС «Движение» в Кировской области. Там можно купить до 30 литров бензина в сутки. Лимиты затронули Нижегородскую, Воронежскую, Самарскую области, Удмуртию и другие регионы. Сроки действия временных ограничений не называются. В результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 6 человек, в их числе 13-летняя девочка, сообщил глава региона Андрей Воробьев. У жительницы деревни Цибино диагностирована колото-резная рана. А также, по данным губернатора, четверо мужчин получили ранения в электростали и в поселке Случайный. Двоих госпитализировали. В Котельниках, в микрорайоне Парковые, ранен 57-летний мужчина. Всем оказывается медпомощь. Власти хотят подключить сервисы каршеринга к биометрии. Это поможет бороться с подменами личности при управлении автомобилем и снизить аварийность. Вопрос начали обсуждать профильные ведомства. Планируется диалог с каршеринговыми компаниями. Операторы говорят, что из-за таких мер вырастут затраты, а соответственно и цены на аренду авто. В центре Екатеринбурга открыли памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Он установлен в начале проспекта Ленина, около Дворца молодежи, рядом с домом, где жил Балабанов, и школой, в которой он учился. Режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае. Стены вагона напоминают летопись и содержат отсылки к истории Свердловского рок-клуба, картинам и биографии Балабанова. Самыми известными его работами стали фильмы «Брат и брат 2», «Жмурки», «Груз-200» и «Война». С новостями вернусь буквально через час, а эфир продолжит любимые песни и хорошее настроение с Максом Орловым.
0: Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Отсидишь себе на работе, делаешь свои дела, печатаешь что-то там, бумажки какие-то, отчеты, там, имейлы нужно проверить. Вроде все как обычно, но потом случайно посмотрел в окно, а там солнышко, если повезло, и не в Москве, лето, люди куда-то идут, а вдруг внутри все начинает свербить, а вдруг сегодня пораньше удастся уйти с работы, а может быть все вообще на сегодня. И рабочий день после этого, конечно, продолжается, но мысленно ты уже где-то там, на улице, в парке, в водоеме, гуляешь, пьешь кофе, лимон.

Она, ты наслаждаешься летним вечером. Это вообще плохо влияет, мне кажется, на продуктивность, зато влияет отлично на настроение. Чем, собственно, и займемся. Это прекрасная огранка нашего летнего дня вместе с Русским радио. Всем привет!

0: Метеорологи завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
1: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про» до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
4: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Да, случайно отправленная песня, слишком долгий взгляд или какое-нибудь сообщение, вроде бы ни о чем, но почему-то адресованного именно тебе. И вроде никто ничего не сказал напрямую двум любящим людям, но где-то между строк уже появляется вот это вот осторожное. А вдруг это намек на нас? Ну, потому что самые интересные истории часто начинаются не со слов «я люблю тебя», а с маленького намека, который кто-то очень хотел, чтобы ты понял. Да, мужчины, это про нас с вами. Не всегда мы понимаем и можем распознать эти самые знаки. А хотелось бы. Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. Всем взаимности и любви.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Слава. Признание. Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.
3: Реклама на русском. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

с кем рассчитаться, а? Девочка на миллион. И дело здесь совсем не в красоте. Красивых-то много, понятно. А вот таких рядом, с которыми хочется задержаться подольше, таких мало, единицы. И у нее может быть обычная улыбка, обычный голос, обычная жизнь. Но есть что-то такое, из-за чего мужчина вдруг начинает чаще смотреть на телефон, думать о ней не в попад и улыбаться без видимой причины. И понимаешь, на миллион! Это не про внешность, а про ощущение, которое заставляет после себя этот самый человек. Юлианна Караулова на Русском радио. Только что, надеюсь, что про каждого из вас можно так сказать, потому что каждый слушатель Русского радио точно уникален. Меня зовут Макс Орлов. Вся музыка для вас. Лето.

«Мало огня» и так далее. «Малахит» — это винтаж на русском радио. А «Малахитовое сердце» звучит как из старой сказки. Что-то такое красивое, крепкое, с узорами прожитых лет и пережитых чувств. Камень вроде с виду надежный, спокойный, прочный, но если присмотреться, внутри целый мир. Тепло, память, мечты и все то, о чем человек никогда не говорит вслух. Это «Винтаж» на русском радио прямо сейчас. Мы же с вами не просто говорим вслух, мы поем, кричим, заявляем, да так, чтобы нас было слышно везде и всюду. И все это русское радио. Меня зовут Макс Орлов, далее на русском Сергей Лазарев для вас.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел и слез.

0: Новая песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Макс Орлов. На русском радио.
1: Письма, звонки, задачи. Кофе, еще задача, еще кофе. Где-то между всем этим рычает, конечно, музыка. Я про рабочие будни сейчас вовсе не только. Да, музыка делает пробки короче, что-то не такими скучными, а рабочий день чуть более человечным. Ну, согласитесь, иногда одна хорошая песня способна поднять настроение лучше, чем половина мотивационных тренингов. Так что план простой, дела делать, а музыку не выключать. Впереди стол заказов, час до приветов и поздравлений, и мы точно будем вместе. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче.

0: Реклама на русском. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
7: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
8: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Только любимая. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

0: Треть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Точных дат визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что договоренность о скором приезде американских переговорщиков действительно была. Ранее этот вопрос обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора. Конкретные сроки назовут позже, поскольку сейчас американская сторона готовится к подписанию меморандума с Ираном. Оно должно пройти в Женеве 19 июня. В России растут цены на дизельное топливо. Это подтверждается как котировками, так и данными с места. Об этом «Ведомостям» рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, сложная обстановка складывается в аграрных зонах, где уборка урожая началась раньше всего. В Центрально-Черноземном экономическом районе, включающем Воронежскую область, Поволжье и Краснодарский край. В Москве реализуется масштабная программа обновления и озеленения городских парков. Она затронет сразу 16 природных и исторических территорий столицы. Работы охватят как обширные природные ландшафты, так и знаменитые усадьбы и любимые жителями парки. Особое внимание уделяется восстановлению утраченных элементов исторического облика парков и усадеб, а также созданию качественной инфраструктуры для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха. В ходе обновления появятся современные спортивные детские площадки, новые пешеходные веломаршруты, улучшенная инфраструктура у водоемов и в лесных зонах. Континентальная хоккейная лига представила календарь на предстоящий сезон. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября. В этот день пройдут сразу 6 матчей. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» на своем льду примет челябинский «Трактор». Как и в прошлом сезоне, каждая команда, всего их 22, проведет 68 матчей. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А можно мне, пожалуйста, приветик тоже. Это тоже и мне в том числе приятно слышать, слушать, читать. Поэтому, если вдруг у вас сегодня нет какого-то специального особенного повода, ну, мне что-нибудь передайте и вообще команде русского радио. Точно будет приятно. Стол заказов начинается. У микрофона Макс Орлов. Напомню, что номер для сообщений никогда не меняется. Пожалуйста, запоминайте, записывайте в телефонную книгу и в самый нужный момент, когда слышите позывные стола заказов, пишите. 916-003-105,7. Как волна FM-овская. Очень легко запомнить. ВКонтакте, в Одноклассниках, везде можно нас отыскать. Было бы желание. Самое главное сообщение, пожалуйста, не забывайте подписывать. Ну, если все расселись, настроились, тогда мы начинаем. Всем привет!

0: Любите, любите друг друга. С днем ангела мужа. Димулю пишет жена. Здоровья, благополучия, ясных дней. Я тебя люблю. Почему не позвонил? Это мне или ему? Дима, это вам, если что, перезвоните. Так, продолжаем стол заказов. Надин пишет из Испании. Привет Надульчике Мордвиновой, Сычевой, моей подружке из Новошахтинска. Обожаю, ты настоящая подруга, скоро увидимся. Дорогой русский, привет, пожалуйста, Олегу Соловьеву. Скажите ему, что он самый лучший мужчина на свете. Мариночка, пожелайте нам хорошего отдыха на пляже. Пожелаю не подгореть. И еще, дорогой русский, из Италии большой привет жене Иришке. Она готовит обед под музыку русского радио. И нам хорошо. Ну что ж, хорошо, а будет еще лучше.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16.
2: Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду.
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Я знаю, что эту песню даже, может быть, не знают подрастающее поколение многие. Но ведь, услышав раз, слова как-то сбадают в душу, в сердце. И вот уже сам не замечаешь, как идешь, едешь, плывешь и напеваешь. Дорогой русский радио, Кирилл из Казани написал всем родным большой привет в Барнаул, в Москву. Русскому радио, конечно же. 4 дня назад мы наконец-то всей семьей переехали в Москву. Отличного эфира. Макс, поставьте красивую песню. Ну, красивых много. Пускай вот для вас, с прибытием в столицу, Дмитрий Маликов только что здесь, месте, где исполняется желание.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А бывает просто приветы в виде комплиментов нам. Вот, например, дорогое русское, люблю вас, люблю ведущих и люблю рекламу от русского радио. А еще спасибо за настроение, которое дарите каждый день. Всем, кто любит вас, большой привет из Владивостока, город Портов, Туманов. Наталья написала. Наташа, реклама в этом часе, если будет, то совсем немножко, очень много музыки и очень много ваших сообщений. Так что спасибо огромное. Олегу Соловьеву большой привет, он самый лучший. У меня Марина написала. Огромный привет дочке Алисе Прекрасной. Она тут немножко приболела, пишет папа Алекс. Выздоравливай скорее, завтра плюс 30, лето начинается. Алекс, Михей и Мирон. Причем последние на букву М. Это коты. Мяу-мяу-мяу. Интересно, чем вы их там кормите на такой жаре? Сметанка или что там у вас? Так, поехали далее, дорогое русское радио. Пожалуйста, передавайте большие приветы, поздравления всем, кто слушает вас в офисах, на фабриках, на заводах, на стройках, в полях, в пекарнях и магазинах. Ирина Белякова написала. Ощущение, что вы везде успеваете, везде побывали и везде отметились. Еще девчатам, Дрейзине, Ольге, Баландиной, Владимирской, Макеевой из 410-го кабинета. Помните, что вы самый лучший. Всем сердцем! Команда «Больше, чем путешествие», кабинет 401. А еще я знаю, что у вас там очень и очень весело. Ведь так, делайте громче приемники, знайте, что эта песня звучит исключительно для вас.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А у нас есть традиция раз в год в июне выбираться в новое для себя место. И вот сейчас мы с подругой Наташей Тихомировой в Минске. Большой привет ей и всем нашим близким людям. Маша Скачкова написала. Это здорово. А что, если не раз в год, например, а парочку раз, представляете, в два раза больше открытий, путешествий, впечатлений и эмоций? Добро пожаловать к нам в Москву, например, в студию Русского радио, почему бы и нет. Для Антона Владимир пишет: «Дорогое русское, Антону большой привет. Лучше летом у костра, чем зимой на солнце». Интересно, какая-то философия. Ну, надеюсь, вам она хотя бы понятна. Так, аргентинской маме Глэдис. Привет, буэнос диас в Петербурге. Да, по-русски сказано. Хорошо. Желаем отличного настроения, самочувствия. Поставьте песню. Дорогой русский, я слушаю вас в машине. Сейчас с женой на даче. Привет, моей любимой супруге. Скажите, что люблю. Твой Вова. Это поселок Горный на связи. Куда путь держите? Самое главное в такие моменты не перегреться на солнышке, потому что спасает тренировочка, если она есть. Дело, конечно, нельзя так просто ставить, но иногда хочется спрятаться, слушать музыку и с родным человеком, куда глаза глядят. Еще спасибо за позитив, заряд энергии на весь день. Так же, как и многие делают дела под звуки русского радио, так держать, пишет Дарья. Если можно, что-нибудь зажигательное поставьте. Конечно, Даша, для вас и для всех слушателей русского радио с прекрасным летом и настроением каждого из вас.

0: новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

Когда захочет сердце, дарите комплименты, подарки, взгляды, если хотите, летние. Просто потому, что другому человеку будет от этого приятно, тепло, улыбка появится на лице, и от этого и вам тоже будет хорошо. Вот как и у нас тоже на Русском радио, потому что время подарков на Русском радио наступает. В пятницу, 19 июня, уже совсем скоро, в Москве, в яхт-клубе, ресторане «Шорхаус», на летней сцене на воде выступает группа «А-студио». Так вот, друзья мои, два приглашения на этот концерт станут вашими, если вы прямо сейчас дозвонитесь в эфир первыми. Набирайте телефон в Москве 8-495-995-105-7. Кто первый? Жду.

0: Время подарков на русском радио.
1: Кстати говоря, мне бы тоже очень хотелось вот так вот, слушая радио, услышать, дозвониться, быть первым и получить что-то от любимой волны. Но судьба распорядилась иначе, поэтому приглашение буду дарить вам я. А пока что на связи Москва, Алексей дозвонился. Здравствуйте, Леша.
2: Да, всем привет, всем доброго дня.
1: Ну, песенку «Алло, алло, Алешенька» я вам не обещаю от Татьяны Петуковой. Вот. Но привет передать в эфире радиостанции, это можно, а потом еще кое-что. Давайте.
2: Я, конечно, пользуясь случаем, передаю привет всем, кто меня узнал, кто меня сейчас слышит. Передаю привет своей благоверной, которую зовут Аня. Вот. И хочу порадовать ее вот в пятницу сюрпризом.
1: Ага. Вот она что, романтика. Ну что ж, красота, лето для этого и придумано, чтобы мы с вами делали вот такие вот романтические дела и поступки. Так что, Леш, я поздравляю вас. В эту пятницу на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает группа «А-Студио». И в подарок от «Русского радио» вы получаете два приглашения в танцевальный партер. На этот концерт проведите этот незабываемый музыкальный вечер на чудесной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Я почти уверен, что вы будете неотразимой парой. А?
2: Ну, да, постараемся. Да.
1: Возможно, даже увидимся. Ну что ж, загадывайте желание, пускай летом случится чудо. Ну и, конечно, пускай это лето запомнится вам яркими моментами, такими, как вот, например, этот концерт. Все, спасибо огромное вам. Вам же, дорогие слушатели, скажу, слушатели русской радио, пускай и вам тоже обязательно повезет.
0: Время подарков на русском радио. Наши тени.

0: девушки бывают разными, так же, наверное, как и ведущие русского радио. У нас есть маленькие, большие, лысые, волосатые тоже имеются. А есть еще, например, Ваня Соловьев, от него пахнет едой всегда, чуть-чуть.
1: Какой признак сейчас вам не скажешь, какой я?
0: Слушайте, ну если вы, например, подписаны на канал Вани Соловьева, вы бы точно знали, чем он сегодня завтракал.
1: Ой, ребята, это правда, что да.
0: Тортилья была прекрасна.
1: Обалденно. Я, кстати, сегодня буду в рубрике о ней рассказывать, рецепт 16:30.
0: Ты знаешь что, расскажи, как избавиться от запаха школьной рыбы?
1: Школьной рыбы?
0: Ну, помнишь вот эта школьная столовая, вот этот запах?
1: А, ну да, школьная столовая. А никак?
0: Ну как?
1: А зачем от него избавляться? Вопрос в этом.
0: Ну,
1: зачем?
0: Такой, какие-то, знаешь, ассоциации сразу. Не всегда
1: приятные.
0: Не всегда вкусно было.
1: Ты знаешь, я не могу тебе в этом вопросе ничего посоветовать, потому что я столовскую еду обожаю.
0: Ах ты какой, с какой стороны не зайди. Вот он такой, Ваня Соловьев. Все, спасибо тебе большое. В следующем часе встречайте Ваню Соловьева. Я же с вами прощаюсь.
1: Пока.
0: До завтра. Завтра мне утром нужно быть здесь в 10 часов, поэтому меня зовут Макс Орлов. Отличного дня, лета и наслаждайтесь. Не забывайте улыбаться. С вами Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой».
2: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
3: Костюм. Носки. Бритва.
4: Еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
5: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Босс назначил меня своей правой рукой!
8: Уже боюсь своих обязанностей.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: любимое.
1: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Русское радио. Лучшее.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. США намерены снова сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Катара. По словам американского президента, после договоренности с Ираном, украинскому вопросу уделят особое внимание. Госсекретарь США Марко Рубио ранее также заявил, что США готовы вернуться к работе над мирным урегулированием. По его словам, решить конфликт можно только дипломатическим путем. Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу. Америка уже начала снимать ограничения. Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы нового созыва. Голосование состоится 20 сентября. Общее число мест в Нижней палате парламента останется неизменным – 450. Впервые в выборах примут участие жители новых регионов. Планируется открытие более 300 избирательных участков за рубежом в более чем 150 странах. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее отмечала, что голосование может продлиться 3 дня. Власти ждут сокращения выдачи семейной ипотеки на 20-35%. Это случится после обсуждаемых изменений условий программы, заявили в компании Дом РФ. В таком случае объем финансирования стройки со стороны населения гипотетически может снизиться примерно на 1 триллион рублей в год. Дискуссии об изменении условий семейной ипотеки в правительстве предметом начались зимой. Обновленные правила должны появиться к июлю. Настольный коврик Николая II с автографом выставят на торги в Москве. Стартовая цена лота – 700 тысяч рублей. Кожаный бювар, он же накладка на письменный стол, станет одним из центральных предметов аукциона. В него входит авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа. И на снимке сохранился подлинный автограф императора. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

не поверите, я сегодня в лифте, когда поднимался, и это было не здесь, не в нашем офисе, по делам сегодня стромотался, вот там вот разговор двух коллег, девушек, наверное, был, одна другой. Я ведь сегодня согрешила. Что такое? Я ведь съела кусок торта. Он говорит, да ладно, какой же это грех, это удовольствие. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любимые слушатели русского радио. Ну вот давайте, если и грешить, то только так, по-безобидному, больше никак. Вы слушаете русское радио для шикарного вашего настроения. Подготовил я для вас огромное количество лучшей музыки. Юлия Савичева появится, Николай Басков, а буквально через пару мгновений Иван Соловьев. Это я заступаю, ну скажем так, на свою вахту. Нам вместе хорошо.

В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Русское радио, все будет хорошо.

0: слушает страна.
1: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
0: Русское радио.
2: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как лед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Это наши любимые девушки так любят. Изменят в цвете волос, ну не знаю, прям малейший тон на минус или на плюс. И все. И пытают тебя, ну как, новая я? Что во мне изменилось? А ты вот чисто положа руку на сердце, ты не понимаешь реально, что в ней изменилось. Так что надо быть всегда начеку и быть очень внимательными. А вообще, ребятки, goodbye, плохая погода, хочется сказать. Ну что это за июнь в Москве? Надеюсь, там, где находитесь сейчас вы, с погодой все замечательно. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. Впереди «Градусы», Денис Клявер и Сергей Лазарев. Встречайте.

0: что слушает страна.
1: Если скорость моет волны, наши звуки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио.
2: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чультечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Ой, посмотрите на своих коллег кругом. Мы все такие разные. Кто-то сегодня бука, в плохом настроении с самого утра. Кто-то, наоборот, чересчур веселый, постоянно улыбается, в припрыжку ходит, у него все хорошо. Кто-то занудный, такие коллеги тоже бывают. Кто-то душный. Ну, а кто-то, наоборот, парень-рубаха или девушка отличного настроения, с которыми поговорить всегда приятно, о чем угодно, когда угодно, за чашкой чая или чашкой кофе. Вот я такой человек. Хотите, пожалуйста, зовите в гости. Вы слушаете «Русское радио». Всем, всем без исключения, кто сейчас настроен на нашу волну, я желаю шикарного настроения. Не надо расстраиваться по пустякам, не надо тратить свои нервы зря. Это все ни к чему, ребята. Скоро Александра Воробьева к нам присоединится, группа «Тутси», «Иракли» с новой песней и «Анасти». Прямо сейчас здесь на русском принимайте.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Что слушает страна?
4: Я теперь твою воспоминание. Может, я была тебе посланием.
1: Русское радио.
5: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно ром.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Для женщины главное, чтобы мужчина мог решать проблемы. Хотя бы свои. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Хотим услышать слова, которые рассмешат всех слушателей русского радио, всю страну. Рассказываю более подробно, о чем это я заикнулся. Антоновка по-русски, некислые шутки. Второй сезон. Пора уже ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Придумывайте, присылайте на сайт русрадио.ру. Самые лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы, конечно же, получат подарок. Эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Это очень круто. Все подробности смотрите на нашем сайте. Ну а пока продолжаем наслаждаться классной, лучшей музыкой здесь, в эфире Русского радио. И вполне возможно, вот сейчас будем слушать «Руки вверх», у кого-то уже шутка и родится.

слушает страна. Может, я была тебе послана. Русское радио. Моя любовь сама. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса Евро-5 с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года. Теперь его действие пролонгировано. Контроль за выпуском такого топлива поручен Минэнерго. Ведомство должно ежемесячно отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях его производства. При этом такое топливо нельзя поставлять в другие страны ЕАЭС. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. Российские книгоиздатели стали выпускать меньше иностранной литературы. Количество наименований книг, переведенных с других языков, по итогам 2025 года сократилось на 11%. По сравнению с 2022 годом число переводных изданий снизилось на четверть. Переводы с европейских языков сокращаются на фоне проблем с западными правообладателями, но растет спрос на азиатскую литературу из Китая и Кореи. Первый в России ферминг откроется в Жуковском округе. Созданием базы отдыха займется крестьянско-фермерское хозяйство «Коку Лайф». Она разместится на площади 5 гектаров и будет организована в формате ферминга. Проект предполагает предложение услуг агротуризма, а также проведение познавательно-образовательных экскурсий. Общий объем инвестиций составит около 157 миллионов рублей. Будет создано 24 рабочих места. Площадку для выгула собак обустроят на правобережье в Калуге. Участок расположится вдоль улицы Новоспасской за парковкой. Специалисты при строительстве постараются учесть пожелания тех, кто будет там гулять и заниматься. Екатерина Казанцева, служба новостей.
1: Новости на русском.

Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Да, это я, Иван Соловьев, это вы, наши слушатели. Музыка, что звучит в нашем эфире. Погода или не погода, как в Москве за окном. Вообще, кстати, вот в такую прохладную, дождливую, ну, можно сказать, осеннюю погоду, работается-то как легче. Голова от жары отдел не кипит. В самом офисе не жарко, кондиционеры мы не включаем. А иногда согреваемся чашечкой горячего кофе за приятной беседой с кем-либо из коллег. Ну, это же здорово. Ну, и рабочее время летит намного быстрее. Кстати, сегодня был очень удивлен увидеть 16 июня человека в зимней шапке на улице. Да, такое себе. Ну, что хочу сказать. У природы нет плохой погоды. Будет солнце, будет жарко, будет лето. Отдохнем. А пока наслаждаемся горячими хитами.

0: Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
6: Как ни крути, а фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит «Маленький паук».
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Ой, вот можете мне верить, а можете не верить, но у меня в чемодане, когда я собираю чемодан в отпуск, вот честное слово, ну, помимо одежды, лекарств и прочей ерунды, у меня всегда баночка шпрот в масле, баночка кильки в томатном соусе, буханка небольшая ржаного или бородинского хлеба, маленькая баночка огурчиков маринованных и кралька колбаски краковской. Вот это всегда, потому что уже где-то через дней 10 на чужбине так хочется вот этого родного вкусного. Ну и, конечно же, Русское радио всегда с нами, где бы мы ни находились. Наслаждайтесь и получайте удовольствие. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А, ждете? Приготовили ручки-листочки? Молодцы. Давно я с вами не делился вкусными, простыми в приготовлении и такими, знаете, оригинальными, интересными завтраками. Так что запоминайте, что вам нужно будет сегодня после работы купить в продуктовом магазине, чтобы завтра приготовить всей семье. Итак, разогреваем сковородку, бросаем кубик сливочного масла, взбиваем 2 яйца с солью и выливаем на разогретую сковородку. И сразу накрываем круглой тортильей. Она у меня была со вкусом сыра, но это особого значения никакого не имеет. И ждем, когда яйцо под лепешкой прожарится. Это где-то минутки 1,5-2. Вы поймете, увидите яйцо такое, знаете, как омлет набухнет. После лопаткой поддеваем и переворачиваем в сковороде. Омлетом вверх, лепешкой вниз. Посыпаем натертым сыром. Наполовинку выкладываем или ветчину, или окорок, или колбаску. Ну что хотите, что есть в холодильнике. Поверх добавляем кружочки свежего помидора. И все это дело сворачиваем пополам. Ну в такой импровизированный чебурек получается. Прижариваем еще немного с обеих сторон, потому что тортилья должна похрустывать. Все готово. Подаем с чашкой горячего ароматного кофе. Тортилья хрустит, начинка сочная. Когда немного подостынет, сыр тянется, как на пицце. Это очень вкусно. Срочно посмотрите на это своими глазами. Видеорецепт уже вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. В Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Кстати, в тортилье в упаковке 5 штук, поэтому завтра будет еще один рецепт с такой лепешкой, но уже совсем другой. Не пропустите. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: В «Велкой пуповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, о пани!
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Еще как сойдемся. Сойдемся в едином порыве под названием «Стол заказов». Ваши приветы, поздравления, пожелания я буду принимать уже начиная, да вот прямо сейчас, 8-916-00-305-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. «Стол заказов» начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Отличного всем настроения, отличного наступающего вечера.

0: остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы.
4: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
5: ну,
4: уже без
5: движения. Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
4: Хороший детектив.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте.

0: В ближайшей неделе представит обновленную информацию о допуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации, передает Регнум. Вопросы об участии фигуристов из Белоруссии подняли на заседании Совета 13 июня. В сентябре прошлого года в Международном союзе заявили, что допуск российских фигуристов к международным турнирам ограничен только отбором на Олимпийские игры. Солнечная активность начинает входить в традиционный летний период затишья, пишет AIF.ru со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии. По словам ученых, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность была лишь слегка повышенной. Специалисты отмечают, что ближайшие недели могут пройти без заметных магнитных бурь. По предварительному прогнозу, геомагнитная активность остается исключительно низкой. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
1: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Давайте не будем терять это время прямо сейчас. Как окунемся в пучину приветов, поздравлений и пожеланий. Это «Стол заказов», это «Русское радио», Иван Соловьев, это я. 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере «Макс». Поехали. Виктория Санкт-Петербурга поздравляет всех причастных с Всемирным днем мотоциклиста. Желает крепкого здоровья, хорошего настроения, не гонять, а ездить спокойно. Да, хорошее пожелание, присоединяюсь. Привет, Русское радио, привет всем-всем-всем. Хорошего дня, отличного настроения, позитива и везения. Желает Олечка из Тамбова. Огромный привет Санечке и сыночке Тёмке. Мы сейчас отдыхаем всей семьей в саду «Рассвет» после трудового рабочего дня. Хорошего отдыха. Привет, Русское радио, с днем рождения поздравляю любимого внука Антона. Ему сегодня 14. Антон, с днем рождения, ура-ура. Ура, твоя любимая Добрилла из Петрозаводска.
1: «Стол заказов» на русском радио.

0: Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Я никогда не даю советов. И вам не советую.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да-да-да, вы заказываете, мы исполняем. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет дочке Софии Арсеновой. Мама передает, мама Марина. Люблю тебя, моя дорогая доченька. Пусть у тебя все будет отлично. Ты самая лучшая. Привет, Русское радио. Хочу пожелать хорошего настроения всем, кто сейчас настроен на вашу волну. Отдельно привет Илье Пронину. Илюха, все будет хорошо, не переживай. Огромный привет Дмитрию Власову. Он находится в Ейске. Вот такие слова. Очень скучаю и жду встречи. Александровна, подпись. Уважаемое Русское радио, передаю привет моим любимым, дорогим деткам Елене, Александру и Анне, внучке Софине, крестнику Арсению. А также поздравляю с днем рождения дорогую Ксению. Пусть все у всех будет хорошо. Елена из Нижнего Новгорода. И огромный привет семье Ковалевских, мужу Николаю, сыновьям Данилу, Егору и Павлу. Поселок Персиановский, Ростовская область. Привет передает мама Лида. Я вас люблю.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Что общего между поваром и врачом? Если оба хорошо работают, их клиенты поправляются. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Нам тоже нравится все, что делает Артур Пирожков. И, конечно же, нравится стол заказов. Едем дальше. Привет тете Тане, дедушке Васе и мне Маше. Мы едем из деревни, слушаем любимое русское радио. А еще привет нашим пушистым. Мурзико, Бенни, Нихан и Шанси. Желаю всем хорошего вечера и вкусного ужина. Какая у вас компания? Классная. Хорошей дороги вам. Привет, русское радио. Как ваши дела? Да все хорошо. У меня по русскому языку 5 за экзамен. ОГЭ 9 класс. Я вас поздравляю, Татьяна. Поздравляю с 5 по ОГЭ за 9 класс по русскому языку. Привет, русское радио. Передаю привет папе Денису Жданову из Казани. Дочка передает привет Диляра. У Виталия Ипатова, мужа моего... Что у него? А, юбилей 55. Жена Светлана из Волгограда поздравляет. Желает счастья, любви и огромной-огромной радости. Привет мужу Алексею. Я его очень люблю. Натали передала. Хочу Алешеньку послушать. Ну, Алешенька уже в этом часе прозвучала. Ожидайте. Будет еще, но чуть попозже. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Например, в мессенджере Макс. Пишите в личные сообщения.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: бы прошло только глоток.
1: Обязательно услышат ваш привет или поздравление в эфире Русского радио, но только если вы пришлете к нам сюда сообщение. Привет, Русское радио, передаю привет любимой бабушке Татьяне из города Донецка. Привет передает Егор. А, Кристина, привет дочкам передает Мариане. Аврелии, танцующим под Русское радио. Ух ты, молодцы девчонки. Девчонки-зажигалки, мы таких любим. Привет, Русское радио. Мы с девчонками сидим. Нет, с девочками сидим в кофейне. Хотим поблагодарить красивого бариста Илюшу за вкусный кофе и за улыбку, от которой радуется душа. Лена, Иришка и Стеша. Ага, на скидку просто напрашивайтесь. Понятно. Заяна передает привет и поздравляет с днем рождения. Кого? Подружку. Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Ольга, привет передает своей подруге Марине. Маринка, не грусти. Я уверена, ты справишься со своей проблемой. Если что, я всегда рядом, я всегда помогу, я тебя поддержу. Вот она, женская дружба.

0: вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Полин, тебе жарко?
3: Мне всегда холодно, поэтому всегда я холодно. Закрываю окна, выключаю кондиционеры и сижу.
4: А ты не пробовала одеваться просто?
3: Ты хочешь сказать,
4: потому что ты сейчас сидишь в ночной рубашке?
2: Да.
3: Не ночная рубашка.
4: Ну а что это такое?
3: Это
4: ночная
3: это рубашка. Модный комбинезон.
4: Да, это так теперь называется, да?
2: Если бы все строители в таких комбинезонах были.
4: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
6: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
7: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Привет, Салавату Юсупову, любим тебя и ждем подпись Эльза. Любимую дочь Камилу Решатовну, с днем рождения, 18. Успехов и везения тебе, Камилек, в сдаче экзаменов. Поздравляет мама Альбина и братик Оскар из Уфы, Башкирия. Привет, Русское радио, привет папе Денису Жданову из Казани, от дочки. И огромный привет нашим защитникам из Симферополя. Спасибо вам за все. Прислал Александр Ковальчук это сообщение. Все, ребятки, вам тоже большое спасибо всем каждому за ваше сообщение. Добрые, теплые, классные. Вы молодцы. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00 по московскому времени.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А прямо сейчас довольный, улыбчивый, веселый, конечно, громкий Саш Пряников присоединяется. Привет.
2: Привет, дружище, привет. Ну что, громкий, могу потише. Вот
0: давай, давай потише.
2: Ну что?
0: Давай.
2: И что мы будем так вот людей вот им пугать. Пугать? Они так раз включат любимое шоу, а там
0: что
2: вот
0: происходит?
2: Шептунов пускают на всю страну. Так, друзья мои, мы, может, и громкие, но в меру. Короче, у меня для вас хорошие новости. Через 15 минут вечер на русском. Главное шоу страны, где вас слушают миллионы.
0: Угу.
2: Вижу удивление на лице, да, Ивана. Он скажет, да, почему вас, когда нас? Вот теперь подумайте, когда вы отправляете нам сообщение или набираете номер студии, и в эту секунду ваш голос, ваша история, прочитанная нашими с Иваном голосищами, звучит на всю Россию.
0: Да.
2: Вы как бы говорите в микрофон через нас, и миллионы людей в машинах, домах и офисах замирают и думают: фух, слава богу, я не один. Слава богу, я не один такой криворукий. Сегодня подумают наши радиослушатели, потому что в эфире мы обсуждаем то, что постоянно ломается у вас на даче.
0: Это вообще моя боль, потому что вот лично на моей даче сейчас ремонт идет, и там все разломано.
2: Ты все разломал?
0: Ну, я там, понимаешь, то лопату подам, ее сломают, то, значит, кувалда, ручка отвалится, то молоток отлетает. Вот мне что-то все какое-то старое там, дряхлое.
2: Сложно представить себе Ивана с кувалдой, понимаете? Не идет она тебе, дружище. Тебе гораздо
0: выше. Половник, скалка, да.
2: Вот это все, кувалда. Ну, или такая маленькая, маленькая гламурная кувалдочка в бриллиантах, это вот твой.
0: Нет, это Филипп Бедросович.
2: Ну, хорошо, хорошо.
0: А значит так, это самое, ППППП.
2: Да, вот когда миллионы людей, ППП означает, вот это вот, услышат про ваш, друзья мои, потекший бачок, не знаю, рухнувший забор и вот прочее все про
0: замок.
2: Что. А вот они поймут, что они не одиноки в этом дачном апокалипсисе, понимаете? Так что давайте, пишите нам в мессенджеры, звоните по телефону, сейчас озвучу, чтобы далеко не ходить, плюс 7495-995-105,7. Звучите.
0: Да. И пишите 8-916-003-105,7. Это номер наших мессенджеров. Например, в Максе, в личные пишите. Вечер на русском 18:00.

0: Реклама на русском.
1: Среднерусский колледж управления и бизнеса рад сообщить. В новом учебном году мы запускаем новые направления подготовки. Хотите стать графическим дизайнером, специалистом по рекламе или медицинским администратором? А может, вас интересует торговое дело или дело производства? Ждем вас. Звоните 74-42-27. 74-42-27. Ответим на все вопросы.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК. Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества разработать совместные подходы к регулированию применения искусственного интеллекта и социальных сетей в образовательной среде. Министр подчеркнул важность усиления взаимодействия в цифровой сфере, а также выработки единых стандартов безопасности. И к другим темам. В Крыму введут временные ограничения на использование мототехники в вечернее и ночное время. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ограничения будут действовать с 20 часов до 6 утра, начиная с 17 июня. По данным властей региона, запрет на езду на мототранспорте вводится для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, государственных и специальных объектов. Контролировать исполнение указа будет региональное МВД.

0: производства. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Дамы и господа, время шоу. Здесь и сейчас. С вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Да потому что мы короли всего того, что называется отечественное производство. Я имею в виду русское радио. Вот уж бренд брендов, согласись.
4: Да, на 1000 500 000 вариантов, этих процентов.
3: Отлицов, вот взаимопонимание в коллективе, друзья мои. Да. А вот теперь обращаемся к вам. Скажите мне, Иван, в какой момент мы все сошли с ума? Мы вкалываем, да? Ну. Зарабатываем деньги, да? Ну. А потом добровольно покупаем... Ты тоже, кстати.
4: Конечно.
3: Добровольно покупаем кусок земли...
4: Чтобы отдохнуть.
3: Чтобы там страдать! Страдать, чтобы там!
4: Ну, ты его покупаешь с мыслью, вот, куплю себе дачу, буду чилить, смотреть закат и рассвет и отдыхать.
3: Молодец!
4: Но каждый понедельник возвращаешься с мозолями на руках.
3: Вот, потому что дача — это место, где вещи ненавидят человека. Почему у всех прямо сейчас ломается этот чертов насос в колонке? Ага. Какого черта калитка вечно перекошена?
4: Да.
3: Мы тратим 1000 рублей на пластиковые шланги, которые лопаются через 2 дня.
4: Ага.
3: Тема сегодня у нас какая?
4: Что у вас постоянно ломается на даче? Что?
3: Поняли?
4: Вообще кошмар, да ужас просто.
3: Поняли, друзья мои, как мы сегодня глубоко решили копнуть.
4: Ну, пожалуйста, забыл как. Тачка, тележка на одном колесе. У меня это колесо за сезон раз 3 или 4 лопается.
3: Ну, потому что...
4: Отваливается. Ну, я вожу уже тут им сюда.
3: А ты на техосмотр эту тачку вожу.
4: Да какой техосмотр у тачки?
3: Там масло поменять.
4: Один раз она сломалась, потому что соседку катал.
3: А ты шалун. Соседку в тачке катать.
4: Ну, дурачились.
3: А ты в смысле... Как ее заманил? Приходи, детка, покатаемся
4: да нет,
3: на тачке.
4: Мы просто с соседями очень хорошо дружим на даче.
3: Понятно.
4: Вот это, дурачились.
3: Потому что, в принципе, с соседями не ладишь, то на тачке их можно вести только в одном направлении.
4: Ну да.
3: Ребятки,
4: давайте ваши истории. Что у вас постоянно ломается на даче? Это может быть какой-то инвентарь, это может быть что-то более глобальное. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Например, в мессенджере Макс. Пишите в личное.
3: Да, и телефон есть +7 495 995 105 7. Ну, несмотря на нашу, в общем, темищу, пока только пишут тебе, дружище, передают привет, что подвязывают только огурцы по твоему этому самому рецепту, да.
4: Огурцы по рецепту подвязывают?
3: Не знаю, ты где-то рассказал.
4: Расскажу обязательно.
3: Давай.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: метеорологи завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Платье, юбка, туфли.
6: Остановись.
5: Посмотри, сколько еще места.
6: Да, но придется платить за перевес.
5: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
3: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину».
8: Затаился. Жду.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
1: Останься со мной.
0: Только любимое.
2: Каждому по факту рядом нужен человек.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
3: А мы этим вечером гуляем по вашим дачам, инспектируем, смотрим, что там у вас в порядке, что не в порядке, что у вас там все время ломается. Вот такая тема у нас.
4: Да, да, да. Расскажите, что у вас на даче постоянно ломается. И если ваше сообщение наберет 1 000 000 лайков, мы лично с Иваном приедем и починим. Подписываешься?
3: Да.
4: 1 000 000 лайков за 2 часа. Мне кажется, даже твои сообщения, даже твои рецепты майонеза в майонезе не набирал столько.
3: Давайте, ребят, пишите сообщение, что у вас постоянно на даче ломается. Виктор пишет: я замучился покупать новые решетки для мангала. Ну, во-первых, они постоянно гнутся, ломаются, а во-вторых, их очень сложно отмыть. Вот, у меня есть способ. Я, кстати, тоже постоянно покупаю новую решетку, потому что так проще.
4: Но братан, потом... я тебе скажу, все покупают постоянно эти решетки для мангала. Такое впечатление, что их делают из отходов, из которых делают из которых делают автомобили.
3: Ну, давай быстро расскажу, как избавиться от копоти на решетке. Смотрите, смазывайте растительным маслом, посыпаете обильно солью, потом сырую картошку пополам разрезаете и втираете это вот разрезом сырого картофеля эту соль в решетку. Оставляете минут на 15. Водой, напором, мощным и шлангом. Брынц, все, идеально.
4: Да, я тебя умоляю. Схема...
3: Я не знаю, как это работает, но это работает.
4: Да, это понятно. Подожди. Уголь разжигаешь, на уголь ставишь, прожигаешь ее, потом берешь железную щеточку и...
3: Ну нет, вот это не работает.
4: Че это не работает?
3: Ну, грязь там отмоется, там, от курочки, от хрюшки, там.
4: Ох, не знаю.
3: А копоть нет.
4: Ну, не, мы разные, у нас разные эти системы решеток на даче. Короче, Михаил из Истры сообщает. Здравствуйте, ребята, меня зовут Михаил, извините за нескромность, но у меня... Что ничего там? Не ломается. Я живу в... Не-не, ну там-то нам тоже такие нужны. Я живу в своем доме. Весь инструмент и все остальное держу под контролем. И вот нескромность. Руки у меня золотые.
3: Ага.
4: Сам строю дом и поддерживаю порядок. И всем этого желаю. Привет вам из Истры, Московской области. Михаил.
3: Прелесть.
4: Дружище, скажите, вот если у вас ничего не ломается, может, вы проверите пульс у вашей жены? Возможно, она просто боится пошевелиться в вашем обществе, понимаете? Ну, как это... Как это? Как это же, если у человека золотые руки и все под контролем, значит, мне кажется, у него просто личной жизни нет, нет?
3: Не знаю. У меня руки не золотые, у меня постоянно что-нибудь ломается.
4: Да.
3: 8-916-003-105-7. Мы хотим знать, что у вас ломается на даче постоянно. Мы ждем ваши истории. Пишите в личные сообщения в мессенджере Макс.
0: Вечер на русском.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Реклама на русском. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек – наука о красоте.
4: И тогда заберет нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
10: «Ленту»!
11: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, напоминаю, сегодня мы всем федеральным масштабом нашей станции лечим, друзья мои, ваши нервы и обсуждаем то, что регулярно ломается у вас на даче. Каким образом мы лечим ваши нервы? Вы просто понимаете, что вы не один в стране такой криворукий. Все вокруг. Ну, за редким исключением Михаила. Вот тут нам написал, который...
2: У которого золотые
1: сам
2: руки.
1: И да, ему уже там накидали. Пришлите нам Михаила. Поэтому, если Михаил хотел найти себе в кого-нибудь на лето, у него это получилось.
2: Вот. Читаем ваше сообщение. Юмористы у нас.
1: Да,
2: юмористы,
1: да,
2: слушатели. Екатерина пишет: я живу в частном секторе, поэтому дача каждый день. У меня на ней, вернее, в огороде ломается спина.
1: У нас Петросян клуб просто.
2: Точно, точно.
1: Я тебе говорю. А вот и Зоя, ну, потому что не отстает. Постоянно текла бочка для полива. Латали, клеили, делали ремонт, меняли ванную, а старую поставили в огород. И полив, и дети радуются, в жару купаются в ней. И фрукты с овощами, и дети, и они, и фрукты с овощами с грядки моют. Двойная польза. Зоя, подпись. Зоя, ну, в принципе, логично, потому что если это дети нормальные, к июлю, и дети, и картошка покрыты одинаковым слоем грязи. Так же, зачем два раза бойлер?
2: Не различишь, где картошка, где ребенок.
1: Главное, сына там по ошибке, значит, не почистить.
2: У Маргариты.
1: Вместо картошки.
2: На моей даче постоянно ломаются, вот как Иван уже сказал, это ручки от садового инструмента. У топора, у молотка, у лопаты, у грабли, вилы. Все это часто ломается, но поэтому у меня всегда есть запас в моем сарае. Сломалось, поставили новую.
1: Вот, а так. Почему ручки ломаются все?
2: Ну, эти рукави, не ручки, а эти как?
1: Ну, рукави.
2: Черенки, вот.
1: Потому что они, эти ручки не из того места растут, понимаешь?
2: Это ручки, а черенки.
1: А черенки тоже не из того.
2: Просто некачественные.
1: Росли бы они из Михаила, который у нас пока, в общем, да, они бы не ломались никогда. А у тебя что-нибудь ломается? То есть ты так прям копаешь, ручку от лопаты?
2: Так, понимаешь, почва бывает такая жесткая, особенно если глинистая почва. А ну попробуй выкопай яму, чтобы ель, например, посадить.
1: И ты прям лопатой?
2: Конечно, а кто же еще?
1: Друзья мои, если вы редко видите Ивана в соцсетях, хотя он стремится к обратному, он в принципе выглядит как человек, которому нужна помощь для того, чтобы банку с огурцами открыть. А он, смотри, ты черенки от лопаты ломает.
2: 8-916-00-305-7. Ждем вашей истории, что у вас там на даче постоянно ломается.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Доехало домашнее мороженое до потребителя. Обещал вчера привезти, но вчера не получилось. Вот привез сегодня, Саш Пряникова угостил. Домашнее мороженое.
2: Ребята,
1: три порции слопал.
2: Я сейчас немножечко Дед Мороз от этого мороженого.
1: Ну давай честно, вкусно?
2: Дружище, учитывая твой гигантский кулинарный опыт, учитывая, что там, в общем-то, что там,
1: ну,
2: сливки...
1: Ну я расскажу, сейчас расскажу.
2: Изгущенные, да. Там без про, там не может получиться невкусно, ребята. Сейчас узнаете сами, убедитесь. Давайте.
1: Мороженое из трех ингредиентов и готовится всего за 5 минут.
2: Да.
1: Ребятки, записывайте, запоминайте. Сливки, жирность 33%. И сгущенное молоко объединяем и миксером взбиваем, ну, до довольно устойчивых пиков. На это уйдет буквально минут 5. Важно! И сливки, и сгущенка должны быть холодными, иначе не получится. Ну, в принципе, вот и все, уже можно эту массу замораживать. Но я измельчил не слишком мелко молочный шоколад с орешками, добавил эту массу, все перемешал. На дно емкости выложил печенье одним слоем. Дальше массу и сверху еще слой печенья. Так удобнее мороженое делить на порции. И теперь еще несколько важных моментов. Количество сгущенного молока можно уменьшить, если вам покажется слишком сладко. А добавка может быть какой угодно на ваш вкус. Можно вообще без добавки. Можно только орехи, можно только шоколад. Можно вообще клубнику перетереть туда, и будет клубничное мороженое домашнее.
2: И вот тогда, конечно, без добавки вы уже не обойдетесь, потому что одной порции будет мало, друзья мои. Ну, еще раз повторяю, я с детства где-то видел, что процесс приготовления мороженого — это очень сложно. Сложная штука. Там надо вращать эту кастрюлю во льду.
1: Мы любим, чем проще, тем лучше.
2: И у тебя получилось, главное.
1: Вот, ребятки, заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, в поиске наберите Иван Соловьев. Для вас там видеорецепт этого мороженого уже опубликован. Если не подписаны, подписывайтесь. Каждый день готовим что-то новенькое. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Велкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, кстати, минутка пользы, друзья мои. Если у вас постоянно ломается садовый инвентарь, как вот у богатыря, который сидит напротив меня, есть способ этого избежать.
2: Ух ты,
1: берите ребро. Этот самый, господи, ручку берите и записывайте. Так, сейчас я попытаюсь побыть Иваном. Берем 10-литровое ведро песка.
2: Так.
1: Заливаем туда, надо басом тогда. Заливаем туда почти литр моторного масла. То есть в 10-литровый ведро песка заливаем литр моторного масла, не перепутай.
2: Так.
1: Перемешиваем этот чудо-смузи и втыкаем туда весь садовый инструмент. Я, кстати, не шучу.
2: Да. Это чтобы не ржавело, да?
1: Вот, выглядит странно.
2: Очень. И звучит странно.
1: А пахнет как автосервис, небось. Но говорят, что лезвия будут чище, острее, чем даже шутки в нашем эфире, хотя это же невозможно.
2: Ну, кстати, да, есть в этом какая-то правда, да.
1: Сермяга, да. Ну, они там в песке постоянно хранятся, и они, причем, не падают. А вот нужно, если употребить, дальше вытащил из этого песка, отряхнул и пошел грядку вскапывать этой пропитанной моторным маслом лопатой. Картошке тоже будет довольно.
2: Теперь ваше сообщение. Марина из Подольска. У нас постоянно ломаются на веранде пластиковые стулья. Муж говорит, что они просто бракованные. Но я знаю, что они ломаются от того, что мы едим много шашлыка.
1: Ну,
2: раскачиваемся на них. Ну, все время, когда раскачиваешься на стуле, да, ломается, конечно.
1: Пластиковые стулья делают бессовестные люди, я считаю. Тут же на эти заводы берут людей, которые не любят других людей. Они там что-то как-то их конструируют, мои, в смысле, стулья, чтобы он прям сломался в тот самый момент, когда ты сказал: ну, за хозяев дома, хоп-хоп, и садишься. И он прям
2: хрысь,
1: и все. И все довольны, и все радостные, счастливы, что там.
2: Ага, Ольги из Ярославля. У нас постоянно ломается складной зонт от солнца. Особенно если сильный ветер, его уносит, он врезается в забор, ломаются спицы. Тоже не проблема.
1: Зонты, в смысле, которые?
2: Ну-ка, от солнца, вот это как он называется? Большой, я так понимаю, зонт от солнца.
1: Ну, да,
2: чтобы,
1: ну,
2: когда
1: да.
2: Вот люди загорают на пляже. Ну, на пляже тоже постоянно уносятся эти зонтики.
1: Ну, так-то их уносит в море. Есть шанс, что они...
2: А здесь в забор.
1: А здесь к соседу. Так что вот, может, у соседа такие же проблемы, и зонтиков не хватает.
2: Ладно, ребята, классная тема. Продолжим обсуждать ее во втором часе. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений, для ваших историй, что у вас постоянно ломается на даче.
1: И...
2: Да.
1: Я понимаю, конечно, рискованно, но все-таки не побрезгуйте. Плюс 7-495-995-105-7. Расскажите о том, какой вы криворукий на всю страну своим голосом. Повеселимся вместе.
2: Вечер на русском в 19.00. Вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио представляет. Обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
1: Его глаза козы, далеко нет.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кремль ожидает, что Стив Виткоф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву после подписания меморандума между США и Ираном, подтвердил Юрий Ушаков. Он также добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в воскресенье не обсуждали возможность встречи российского лидера с Зеленским. Правительство одобрило поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики за ценовое давление на селлеров и ограничения из-за отказа участвовать в скидках. Маркетплейсы могут получить штраф до 400 тысяч рублей, а за отдельные нарушения – до 500 000. Новые правила начнут действовать уже с 1 октября. Для маркетплейсов впервые вводят отдельную административную ответственность за нарушение правил платформенной экономики. В крупных городах снижается разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках, пишет «Коммерсант». Среди городов-миллионников самая заметная динамика в цене год к году отмечается в Нижнем Новгороде. Теперь квадратный метр на вторичном рынке на 15% доступнее новостроек. Тренд на постепенное выравнивание условий между первичным и вторичным сегментами происходит в том числе после изменения условий выдачи семейной ипотеки в первом квартале года. 93% россиян время от времени используют искусственный интеллект в деловой переписке, а почти половина делает это ежедневно, говорится в исследовании. Нейросети помогают сотрудникам не только быстрее писать сообщения, но и искать аргументы в спорах, а также справляться со стрессом в конфликтных ситуациях. 14% опрошенных признались, что чувствуют себя увереннее, если ответ подготовлен.

0: дача. Читаем ваше сообщение. Вот у Максима дверь в баню, ее от пара всегда раздувает, и она не закрывается. Приходится подпирать какими-нибудь палками.
1: И тут же у меня перед глазами картины из особенностей национальной охоты, вот это с медведем. Друзья мои, дверь в баню — это одна из самых главных дверей, как мне кажется, вообще на всей даче. Потому что если она неправильно пролегает, вы не сможете правильно попариться. Неправильно попарились — все, вечер пошел на смарку. Конечно. Так, Ирина Новоселова, Ставрополь, пишет. Всем привет из Ставрополя. Принимаем на даче. Чаще всего у меня ломается психика. Психика, Ирина. Но, знаете, зато сломанную психику, в отличие от дачного забора, Ирочка, не нужно красить 3 раза за лето.
0: Прекрасно. Ирина пишет свою историю. На даче ломается все подряд, ребят. Если ничего не делаешь, то, конечно, ничего не ломается. Ну, логично. Первый, конечно же, выходит из строя газонокосилка. Уже 4 сломали за апрель-июнь. Ну, то есть, вот получается, за это время. 2 починили, 2 в процессе починки. Ломаем теперь те, что починили. Но трава прет, как на дрожжах. А еще после дачных выходных, ну, понятно, ломается тело, ломит, ноги ноют. На руках мозоли, но всегда приятная усталость.
1: Вот если опираться на сообщения наших радиослушателей, мы реально ездим на дачу страдать, друзья. 4 газонокосилки.
0: Угу. Может, не надо по камням возить?
1: А если вдруг их все починить, мне кажется, можно и целину вспахать. Если кто забыл, что такое целина, почитайте.
0: 8-916-003-105-7. Номер для ваших историй. Пишите в мессенджер, например, в Макс, в личные сообщения. Что ломается постоянно на даче?
1: А вот
2: вечер на русском.

В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Русское радио, все будет хорошо.

живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: вечер на русском.
1: Ой, мы прям наступили на вашу мозоль, разбередили ваши души. Огромное количество сообщений и звонков на тему, что у вас постоянно ломается на даче.
2: Вот дача и мозоль — это прям слова-синонимы, чего же там говорить-то. И, друзья мои, вы будете смеяться, в смысле вы будете смеяться по-любому. Вы, в общем, сейчас еще шире улыбнетесь, если узнаете, что у нас звонок из Карелии. На связи Петрозаводск. А Петрозаводск, друзья мои, помимо всего прочего, это край белых ночей, но официально это зона рискованного земледелия.
1: Да ты что?
2: Я тебе говорю, я только что посмотрел, ознакомился. Светлана.
3: Алло.
1: Да,
3: алло.
1: Добрый вечер. Ну, рассказывайте свою историю, что
3: добрый
1: постоянно.
3: Добрый вечер, Русскорадио. Я слушаю Русскорадио и слышу очень много сообщений, что ломаются черенки на даче.
1: Да, вот. Есть
3: у нас на даче черенки не ломаются. Мой папа стал колоть дрова, и у нас ломается само лезвие. Мы сломали 3 топора за 1 день.
1: Так.
3: Вечером 3 топора и 1 колун. Это самый сильный инструмент. Потом мы стали не копать, а ухаживать за картошкой. Мы сломали тяпку, и это был не черенок, это было само железо.
1: Погодите, у вас железо в руках просто горит. Может, у вас папа железный человек?
2: Нет, братан, я в этом смысле, ты же просто не знаешь, что лето в Карелии, мало того, что длится 3 дня, так там еще и земля состоит из гранита. У них вместо огурцов из травы лезут валуны. Скажи, Светлана, ну я прав или нет? Там же...
3: Вы правы, но все ломается в земле и в руках у моего папы богатыря.
1: Вот к чему Светлана подводила. Папа богатырь.
3: Богатырь, да, все верно.
1: Ну, спасибо вам за историю. Кому приветы передадите?
3: Привет моему сыну Антону, ему сегодня исполнилось 14 лет. И, конечно же, привет моему любимому папе Юрию Вячеславовичу, который сейчас трудится на работе.
1: Ломает что-то железное, да?
2: Шутку сейчас снял.
1: Светлана, спасибо за звонок. Ну, вас мы тоже поздравляем с днем рождения сына. И именинника тоже с днем рождения. Хорошего вам вечера.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: И тогда заперет нас
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
11: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер. На русском.
12: А давайте поиграем. Вечерний замес через несколько минут. Mm-hmm. Правила, напоминаем, мы дадим тему, задание. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше ответов.
13: Да, друзья мои, это 30 секунд, учтите, чистого адреналина. И мы проверяем, как ваш мозг соображает в стрессе. И мы реально платим вам за вашу скорость. Назвали 5 ответов, ловите светильник. Назвали 10. Забирайте светильник плюс колонку. Обычную мощную колонку. Будет чем заглушить стенание соседа по даче, когда у него очередной раз что-то сломается.
12: Но сначала нужно дозвониться, конечно же. 8-495-995-105-7. Мы желаем вам удачи.
11: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в вечернем замесе у нас, друзья мои, жаркий, один из самых жарких городов, в которых я бывал. Это город, дружище, в котором так припекает, что даже пластиковый шланг садовый плавится, чтобы истекает в грядку с помидорами. Так. Я имею в виду город Волгоград. С нами Юлия. Юлия, здравствуйте.
2: Ой, привет. Очень жаркий.
1: Конечно.
3: Да, Юлия, добрый вечер. А у вас есть дача?
2: Да, есть.
3: Ну тогда давайте, что у вас постоянно на даче ломается? Мы сегодня это у слушателей спрашиваем.
1: Братан, я бы уточнил. Вот давайте прямо сейчас, что сломано на вашей даче, пока ваш мужчина делает вид, что все под контролем, детка.
2: Ой, ну если честно, ломаются часто мотыжки, лопаты. Мы так усердно полим траву нашу землю такую твердую.
3: Понятно. В общем, все, что каждый день в обиходе, то и ломается. Скажите, Юля, а у вас есть на даче там вот сарай или бытовка или хозблок?
2: Да, есть, ну, сарайчики есть.
3: Вот, тогда вы сейчас с заданием с нашим справитесь очень легко и просто.
1: Стесняюсь спросить, она-то еще не сломалась, бытовка?
3: Что ей будет? Она ж из дерева, она ж памятник. Значит, Юля, итак, мы готовы озвучить задание. Вам нужно за 30 секунд назвать как можно больше предметов, которые есть у вас в бытовке. Поехали.
2: Ну, грабли, есть. Мотыжка.
3: Дальше.
2: Лопата.
3: Еще.
2: Ведро.
3: Еще.
1: Давай быстрее, Юлечка.
2: Лейка.
1: Давайте.
3: Так, дальше. Еще.
2: Сланги.
3: Есть. 6.
2: Секатор.
3: Есть. Еще, быстрее.
1: Ну, муж,
2: отвертка.
3: Так, давай. Еще два, ну.
1: Да не обязательно правду говорить.
3: Так, и...
2: Гвоздодер.
3: Молодец. Вытянули. 10 предметов было, значит, аплодисменты.
1: Молодцы.
3: Как мужа-то зовут?
2: Муж Вячеслав.
3: Вот Вячеслав молодец, заработал из светильника колонку. Подсказывал на фоне. Ну,
1: да, молодец. Ну, правильно, ребята, это коллективом работали. Слушайте, у Юли такой голос, юмор. Вот к таким людям тянет. С ними не хочется расставаться. Вашему мужу повезло.
3: Кому приветы передадите, Юля? Ну, помимо
2: привет,
3: мужа, конечно.
2: Привет мужу Вячеславу. Сыновьям Виталию и Артему. Городу Волгограду,
3: угу.
2: Москве.
3: Спасибо.
2: Я слышала, у вас там дожди.
3: Да не говорите, вообще осень.
2: Завидуем.
3: А, вам хочется прохлады?
1: Ну да.
2: Да.
3: Ну потерпите, скоро придет к вам московская прохлада.
2: А вы приезжайте к нам
1: на солнышке. Ну, у нас Иван, как известный плювиофил, любитель дождей. Плювиофил — это человек, который нравится дожди. Иван из таких. И, в общем, если он приезжает, то где-нибудь через сутки там обязательно польет. Любите, если не дождь.
3: Обязательно. Ну ладно, я напомню, что вы выиграли от русского радио светильника колонку. Мы вас поздравляем и желаем вам хорошего вечера.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Я буквально чувствую, как с каждой минутой, секундой нашего главного эфира страны мы становимся все ближе и ближе, как у нас складывается семья людей, у которых на даче все ломается, они об этом рассказывают, но есть и другие люди, которые говорят, да что раз тут ломается-то? Могу, кстати, доказать.
2: Руки-крюки, да?
1: Да-да-да, вот смотри, что смотри, там? Сейчас я тебе скажу, Влад Кировчанин нам пишет. Друзья мои! Мне стыдно за вас с вашей темой в эфире.
2: Что
1: мне...
2: такое?
1: Я тебе сейчас скажу. Неужели все в России криворучки? Поддерживаю Михаила. Напоминаю, в начале шоу Михаил, который сказал, что он все своими руками делает сам, и таких людей в нашей стране тоже полно. И мы им тоже посвящаем эфиры. Большинство мужиков — универсалы и сантехники, и электрики. Неужели колесо у тележки не заменят? Ну, стыдно вас слушать. За рубежом русские ценятся, что сами все смогут сделать. Делайте, не надо никого вызывать. Покупайте нормальный инструмент, он не будет ломаться. Вырос в поселке, сколько земли перекопал, ничего ни разу не сломал. Наоборот,
2: вы говорите?
1: Я тебе говорю, с отцом баню построили, дом перестроили, гараж увеличили, беседки, дровеники, все своими руками, ничего не ломается.
2: Слушай,
1: Влад Кировчанин.
2: Ну, знаете что, Влад? Да. Покупайте нормальные инструменты. Ну. Какую ты тачку бы не купил, если ты перевозишь 50 килограмм навоза, колесо у тебя сломается так и так, рано или поздно. Тут вопрос в другом. Починить-то мы сами можем. Мы-то спрашиваем, что ломается, а не то, что мы не можем починить.
1: Нет, ну, в принципе,
2: я
1: Влад,
2: колесо вот... заменить могу, мотыгу, кочерышку заменить могу, прибить могу, все могу сделать.
1: Могу, но не хочу, так что...
2: Не хочу, не буду. Это другая тема.
1: На самом деле, конечно, Влад, мы завидуем всей страной.
2: Нет, я не завидую такому человеку, у которого все идеально на даче, ничего не ломается, все нормально. Да это не наш человек.
1: Сколько надо сил иметь, чтобы за всю свою жизнь ни разу ничего не сломать.
2: Вот именно.
1: Я вчера он просто пакет с молоком открывал и умудрился оторвать кухонный кран.
2: Что это? А как и так?
1: А вот так, рука соскочила, почему, и все потекло.
2: Ребятки, что у вас ломается на даче? Мы продолжаем упорно обсуждать эту тему.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
6: В «Ленте»!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Удача на русском.
1: Ох, выпустили пар, рассказали о своей дачной боли. Ну вот еще пару сообщений, что у вас ломается постоянно на даче. Ну вот, Елена Григорьева, как настоящая девушка, у меня ломается маникюр, перчатки не спасают, как лето, так дополнительные затраты на мастера маникюра.
2: Как лето.
1: Как лето. О, хочу как лету.
2: Слушайте, и, конечно, сейчас я вам, друзья мои, прочитаю сообщение. Прочитаю сообщение, ради которого, собственно, и нужно было делать весь сегодняшний эфир.
1: Ну,
2: слушайте.
1: Давай.
2: Я Иван, мне 12 лет. Я сейчас подойду. Здравствуйте, я Иван, и мне 12 лет. Сейчас все слушайте. У нас на даче ломаются грядки, ничего не растет. Потому что мама сажает, а собака раскапывает. Помогите, пожалуйста, починить грядки. Иван, 12 лет. Иван, спасай тезку, скажи ему что-нибудь.
1: А что
2: я не знаю, ну как?
1: Как тут спасти?
2: А я тебе могу сказать. Но... Ваня, это же идеальная дача. Ты свою собаку обними и поцелуй, потому что там ничего не растет. Потому что если там что-то начнет расти, тебе придется полоть лук,
1: поливать,
2: тебе придется его поливать, и тебе придется есть кабачки в сентябре. Самый лучший твой друг — это твоя собака, дружище.
1: Я тебе открою секрет, кабачки мы начинаем есть уже в июле.
2: Ах, ну это кабачки другой системы.
1: Андрей Макеев,
3: да, привет,
1: в нашей
3: привет.
1: Студии, привет.
3: Привет, слушай, ну по поводу того, что я не скажу, что ломается, да, но вот выходит из строя.
1: Ну, допустим.
3: Да. Я не знаю, вот писали вам или нет.
2: Откройте окошечко, здесь что-то подушнело немножко.
3: Давай, я сейчас еще больше духоты.
2: Давай.
3: Холодно в эти дни в Москве, чтобы прям теплее стало. Про спину писали?
1: Да,
3: да,
1: про ноги,
3: вот,
1: писали.
3: Слушай, вот про...
2: Про мужей и жен писали.
3: Да. Из строя мужья и жены выходят.
1: Да.
3: Потому что спину я завтра пойду лечить, потому что это уже просто невозможно.
1: Возрастное.
3: Уже, это не возрастное, это дачное. Дачная работа, потому что я вчера вот, значит, в своей бытовке много чего сделал, собрал стеллаж.
1: Молодец,
3: да, для лопат сделал такой, знаешь, как бы...
1: Держатель.
3: Держатель, да, чтобы они все аккуратно...
1: Крючки, наверное, вбили. Чтобы там
3: понимаешь,
1: пилу повесить.
3: И лег. И все. И после этого меня сел телефон, у меня остался 1% заряда. И я понимаю, что я до розетки уже не дойду, потому что у меня спина просто уже не держится.
1: Ребята,
3: совершенно.
1: Дачи,
3: пожаловаться. Но сегодня дошел.
1: Берегите здоровье, спины, ноги, руки. Пусть у вас на даче ничего не ломается, пусть растет и урожай будет богатый.
2: Ну а если сломалось, друзья мои, да расслабьтесь уже.
1: Ага.
2: Вы не криворукие, вы просто люди. Просто люди.
1: Все, Андрей, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: Мы прощаемся. Да.
2: Любим.
1: Любим.
2: Будьте с народом.
1: Можешь как-нибудь ласково сказать?
2: Я их ласково люблю.
1: Вечер на русском вернется завтра в 18:00.
2: Конец связи.
1: Пока.
0: Вечер на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: В России собрали первые вагоны для поезда, который будет ходить по высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин рассказал на встрече с Владимиром Путиным. Поезд расчитан на скорость до 400 км в час, поэтому к сборке и безопасности состава предъявляют особые требования. Над проектом работают около 150 предприятий. Параллельно продолжается строительство инфраструктуры для будущей магистрали, в том числе мостов и переходов через дороги и железнодорожные линии. Во время предстоящих выборов в ряде регионов могут быть перебои с мобильной связью. В Центризбиркоме объясняют это мерами безопасности. Там отметили, что избирательные комиссии уже адаптировались к работе в таких условиях, при этом онлайн-голосование планируют проводить с учетом возможных технических трудностей. Чтобы снизить риски на участках, там установят дополнительные точки доступа Wi-Fi. В РЖД приостановили продажи билетов на ряд поездов дальнего следования отправлением в сентябре. Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будут скорректированы расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Это коснется в том числе некоторых составов, отправляющихся с курортов Черноморского побережья и Кавказских Минвод. В ближайшее время после завершения корректировки графика продажи билетов возобновятся, пообещали в пресс-службе РЖД. На 41-м автобусном маршруте в Калуге ввели ограничения для пассажиров. Зайти в автобус они могут теперь только через переднюю дверь. Это создает ряд неудобств, очереди на посадку и проблемы для пассажиров с колясками. В администрации города меру назвали вынужденной. На этом направлении пассажиры отличались низкой сознательностью и не оплачивали проезд. Сейчас сбор оплаты проезда вырос на 20%. Когда ситуация с неплатежами исправится, вход обещали сделать доступным во все двери. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

душевного тепла. Конечно же, об этом пела только что сейчас в эфире Русского радио Елена Караулова. И именно с таким душевным теплом мы с вами открываем этот новый музыкальный час. Ну и продолжаем, и планируем, в принципе, продлить это ощущение на весь этот вечер, вплоть до того момента, пока вы не отправитесь отдыхать в кроватке своей любимой. Ну и давайте не усложнять, проводить время действительно с легкими мыслями, с легкой музыкой. Впрочем, как и всегда, если вы настроены на волну Русского радио. Настас Пьеха совсем скоро, Иванушки уже здесь. Всем здравствуйте.

0: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, давление 739 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов, а днем 14-16. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.

0: Напиши «Жилой квартал Космопарк» на dogma.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик для финансово-проектной декларации» на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на русском.
3: Военно-патриотический лагерь «Вымпел Шторм» ведет набор детей от 7 до 17 лет на летние смены. Узнайте стоимость и забронируйте место на сайте вымпелшторм.ру и в группе ВК «Лагерь «Вымпел Шторм». Каникулы с пользой.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
5: Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Ну пусть оно будет, чтобы вы не вкладывали в это понятие, которым поет Стас Пьеха в эфире Русского радио. Собственно, и музыка непосредственно у нас здесь, в нашем эфире, это тоже. Да, Стас Пьеха здесь тоже согласен. Ну и пусть обязательно будет что-то еще плюс к этому ко всему, кроме того, этого душевного внутреннего состояния и подъема. Какая-то еще деталька, которая обязательно украсит ваш вечер. Кому-то достаточно просто хорошо отдохнуть, лечь поспать, например, да, обняться с любимой кроваткой. Кому-то поговорить с родными, близкими людьми. Кому-то хорошо просто качественно поесть, сходить в ресторан. Ну, а кому-то достаточно просто взять и позвонить кому-то в эти минуты. И, между прочим, советую вам не откладывать это действие, потому что, возможно, вас на том части провода тоже уже прямо сейчас ждут. Диджей Смэш и невеста вместе с нами продолжает этот вечер.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
5: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
5: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: да, как гласят всякие фразы умные о том, что все нам дано не зря для каких-то конкретных посланий. Правда, расшифровать их каким-то образом нам не получается, особенно если что-то очень долго-долго кружится в нашей памяти. Тоже, видимо, что-то пытается напомнить, до чего-то добиться, достучаться, но мы это просто не понимаем. Есть другая фраза о том, что всему свое время, и рано или поздно все равно придет понимание того, для чего вам что-то в жизни было дано. А если не придет понимание, значит, это было просто дано для того, чтобы вам в жизни, ну, может быть, жилось легко, весело и музыкально. Нюша, в том числе, появилась только что в эфире, специально для этого в эфире Русского радио. У нас совсем скоро появится и Юлия Михальчик, и Рефлекс, и Сергей Лазарев, и Денис Клявер, чтобы вам было так же приятно, легко и музыкально, не побоюсь этого слова еще раз. Ну и Андрей Осипов прямо сейчас появляется в эфире Русского радио. Но вот здесь уже есть конкретная полезная информация для вас и для вашего четырехколесного друга.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Гаражная амнистия продлена еще на 5 лет, до сентября 2031 года. Соответствующее решение принято депутатами Государственной Думы. По данным Росреестра, с момента запуска амнистии в сентябре 2021 было зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и участков под ними. Однако очевидно, что реальное число неоформленных построек в разы больше, и легализовать оставшиеся в прежние сроки до сентября не получится. В этой связи напомню, что под амнистию попадают только капитальные строения, возведенные до 30 декабря 2004 года, и которые не были признаны самовольной застройкой решением суда. Для надлежащего же узаканивания объекта следует обратиться в местный муниципалитет. Это был Осипов. Про автомобиль. На русском.
1: Русское радио.
3: Ярко звезды светят.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Слава. Признание. Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Ну и, конечно, у каждого из нас есть тоже свои ценности, которые дают нам возможность и радоваться жизни, и ценить эту самую жизнь. Ну и, конечно, стремиться к этим своим главным ценностям жизни в конце рабочего дня. Вот туда с вами и направляемся, под музыку русского радио. Вместе с нами здесь группа Hi-Fi. Делайте громче.

0: Новая песня на русском.
1: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Ла-Манше яхта под флагом Британии опасно сблизилась с российским фрегатом «Адмирал Григорович», сообщили в Минобороны. После упредительной стрельбы яхта сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. Экипаж «Адмирала Григоровича» действовал по международным правилам судоходства и принял все меры для предотвращения инцидента, подчеркнули в военном ведомстве. И к другим темам. В Госдуму внесли законопроект о запрете отправлять многодетных родителей под стражу. Документ предусматривает включение многодетных в перечень лиц, которым не может применяться подобная мера пресечения. Исключением станут лишь обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях. Ранее парламентарии выступили с инициативой сделать проезд в городском транспорте бесплатным для беременных женщин. В стране может появиться федеральная система мониторинга аварийности в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. Законопроект подготовил Минстрой. В настоящее время не предусмотрен единый порядок мониторинга и контроля устранения аварийных ситуаций в указанных сферах. Это, в свою очередь, приводит к разрозненности подходов в российских субъектах и отсутствию системного учета ситуаций, пояснили в ведомстве. Увеличение рекламного бюджета не всегда приводит к росту узнаваемости бренда. В ходе исследования специалисты выяснили, что гораздо сильнее на запоминаемость бренда влияет единый визуальный стиль, регулярное присутствие бренда в рекламе и использование эмоциональных образов. Также эксперты сообщили, что лучше всего аудитория запоминает простые сообщения, которые считываются за пару секунд. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.
2: Мы все с вами будем работать над тем, чтобы эмоциональный образ этого вечера был максимально приятным и, естественно, запомнился. Чтобы вот мы, знаете, так, 16 июня потом вспоминали, может быть, даже не то, что с душевной радостью, но, может быть, даже с благодарностью за то, что нам этот вечер принес. Ну, по крайней мере, стараемся все вместе, и Русское радио в том числе. 21 час и 2 минуты точное московское время. У нас Валерий открывает этот новый музыкальный час. Всем здравствуйте и классного вечера. Всей души желаем.

Всегда, когда вечером звучит музыка русского радио, хочется раскрыть окна, посмотреть на то, как живет город. Перед тобой буквально раскрывается. У каждого есть какая-то судьба, у каждого есть какая-то история. Кто-то куда-то к этой истории, конечно же, мчится. У меня сейчас под окном, ну, в принципе, ровно то же самое, то, что я и писал. Да, машины, светофоры, город вечерний. И совершенно такое приятное впечатление от музыки, которая звучит здесь, в эфире Русского радио. Пусть ваша история будет максимально приятной и интересной, как все, что мы слушаем здесь. Юлия Савичева с нами далее на русском. Я узнаю.

Да, на этом заканчивается песня, но не заканчивается жизнь. Это самое главное. Кто знает, что там ждет у нас по итогу, когда ты заканчиваешь что-то для себя, и после этого садишься в маршрутку, и, возможно, с этого как раз начинается совершенно новая история. И кто там знает, что там на уме у сценариста этого кино, которое мы называем с вами «Жизнь». Мы, конечно, не можем выбирать сюжет, но мы можем выбирать музыку, которая нас с вами сопровождает. И это, конечно же, Русское радио, у нас группа «Серебро», у нас Дмитрий Колдун, у нас Елена Север совсем скоро появится, ну и группа «Айова» с нами здесь прямо сейчас. Едем дальше.

хорошо, может быть, людям со стороны кажется, как они там друг с другом находят общий язык, потому что они так вот совсем друг с другом вроде как-то и не похожи, но пусть для них будет загадка о том, как вы, например, готовите друг другу ужин, например, завтрак, как вы признаетесь страстно друг другу в любви и вообще, что вас объединяет, какие вы фильмы смотрите, какую музыку вы слушаете, пусть для это будет тайной для всех, но явно для вас, ну и, конечно же, тайной любви, которая соединяет людей, пусть выдает музыка в эфире Русского радио, здесь у нас совсем скоро появится новая песня от Анны Асти и Димы Билана. Чуть ранее у нас появится Алсу. И прямо сейчас Сергей Лазарев о любви. Я

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка
0: по-русски. Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза гасом лиза.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асть.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

эта история с нами происходит прямо сейчас. Я имею в виду, конечно же, и музыкальную. В эфире Русского радио Анна Асти и Дима Билан. Новая работа, которая называется «Эпилог». И в целом одна большая история, которая называется «Лето». Работаем не на то, чтобы, знаете, вспоминать потом год спустя, а вот чтобы нам прямо сейчас было хорошо. И что для этого нужно? Самолет, чтобы все по моде было, шезлонг, и все прекрасно.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сенаторы поддержали второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Комитет Софеда рекомендовал Палате регионов одобрить документ. Согласно закону, в стране будет усилена защита граждан от цифровых угроз. Предстоит введение институтов самозапрета, установление финансовой ответственности банков, а также операторов связи за несоблюдение требований законодательства. Мобильное приложение МЧС России включено в белый список сервисов. Теперь его работа сохраняется даже в период ограничений на услуги связи, сообщили в пресс-службе министерства. Вместе с тем, применяемая для отправки экстренной информации технология пуш-сообщений может быть недоступна при временных ограничениях сети, даже при наличии приложения из белого списка, добавили в ведомстве. В прошлый раз Минцифры расширяла белый список в апреле. Доля отказов по заявкам на автокредиты в стране снизилась на 10 процентных пунктов и составила 73%. По данным Национального бюро кредитных историй, показатель снижается четвертый месяц подряд, но по-прежнему находится на высоком уровне. Оживление кредитной активности стимулируется снижением ключевой ставки и ожиданием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отмечают эксперты. Более половины российских интернет-пользователей проверяют достоверность информации в сети. При этом на склонность к проверке фактов влияют возраст, доход, место жительства и даже использование современных технологий. По данным исследования, самая распространенная тактика – поиск первоисточника. К ней обращаются около трети пользователей. Среди других способов уточнения отдельных фактов, например, даты имен или сравнения похожих публикаций. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: В планах узнать, как у вас проходит сегодняшний вечер, уже, что называется, из первых рук, непосредственно от вас лично. Вы рассказываете о том, как вы проводите время. У нас, напомню, 16 июня пока еще на календаре. Говорю, конечно же, ориентируюсь на московское время. 22:02 у меня сейчас на часах перед глазами. У вас, возможно, позже. Плюс-минус, неважно. Главное, как вы проводите время. И особенно внимательно относимся к тем событиям, которые вас сейчас объединяют вместе с близкими, с родными, с друзьями. Возможно, какой-то праздник вы отмечаете вместе. Поэтому, ну, давайте друг друга поздравлять тогда с каким-то особенным событием, которое конкретно вас сейчас радует. Ну и, естественно, если есть люди, которые находятся рядом с вами просто так, потому что с ними приятно, с ними хорошо, и просто хочется сказать им добрые, приятные слова, пишите, напомню, мессенджер 8-916-003-105-7. Пишите прямо в личку, в Максе можете отправлять все-все-все свои приятности, всю свою корреспонденцию. Будем в течение всего этого часа знакомиться. Меня зовут Андрей Макеев, соответственно, моя фотография уже есть во всех соцсетях Русского радио. Вы можете зайти в официальный аккаунт Русского радио во ВКонтакте и в Одноклассники, и там тоже под моей фотографией оставить все сообщения. Жду.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но здесь тем более самое время написать сообщение в стол заказов русского радио. Написать нам, например, в Одноклассниках, повод, по которому вы все вместе с друзьями собрались, налили, отмечаете. И вот хочется...

0: чтобы важные слова прозвучали здесь, в эфире Русского радио. С днем рождения! Поздравляем Зарему Люманову. Желаем бесконечного счастья, крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, любовью, яркими моментами. Оставаться такой же прекрасной, пожелаем, целеустремленной и вдохновляющей. Это Амет из города Ташкента отправил там сообщение. Еще любимого мужа Николая поздравляет сегодня с таким важным событием. Наталья из Липецкой области. С тем, что наконец-то закончила ремонт. Ну, вот, понимаете, здесь есть люди, которые способны поставить в этом точку. Вот конкретно здесь, в этом, можно поздравить Николая и Наталью из Липецкой области. Всем хорошего вечера и душевных песен. Мужчина, конечно же, красавчик. Песни мы вам душевные обязательно подарим. Напомню, что сообщения душевные можно написать нам в Одноклассниках. Всем рады, заходите.
1: Стол заказов Русского радио. Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: А что вы это самое, зачем тратиться на тренажер, они же дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса,
5: седло.
4: Не до такой степени.
5: И не кататься на нем, все равно одежду вешать.
4: Да, да. Просто вот поставить его, это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
6: Или в кладовках сейчас.
5: У кого как, знаешь.
6: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
4: Киллеры что продают сейчас?
6: Киллеры продают.
5: Киллеры.
6: Нет.
5: Киллеры придут
4: за тобой.
5: Они
4: тоже на сайтах объявлений висят.
5: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
6: Нет.
4: Страсти какие.
6: Киллеры — это кладовка.
4: Киллеры?
6: Да.
4: Ладно, буду знать. Я просто из деревни, я не разбираюсь.
6: Все, ладненько.
5: А у тебя в деревне не было кельи, что ли?
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 8-916-003-105-7. Посвящайте такие же примерно слова в эфире русского радио всем своим любимым дорогим людям. Такие же слова, как и только что слышали в песне Татьяны Куртуковой. Напомню, написать сообщение можно нам в Максе, в личку. Вот как пример. Светлана, от нее знаки внимания отправляются на побережье Черного моря. Там отдыхают друзья и дочь любимая Кристина. Любит сильно Светлана ее, естественно. К сожалению, в этом году не с ними. Но в душе, конечно же, с ними. Привет им с Калининграда. Тем более, конечно же, если говорить о людях, которые сейчас проводят время на море где-то, ну, в каких-то таких более приятных обстоятельствах, возможно, чем мы. Ну, например, не на работе, а действительно отдыхают. То мы в душе всегда с ними, с этими людьми. Поэтому пусть они там действительно как-то хорошо отдыхают, а мы их поддержим уже здесь мысленно. И немножечко завидуем, но чуть-чуть совсем. Привет вам, девчонкам, Алене и Наталье из Шанталова. Желаю вам приятно провести сегодня вечер. Это Владимир написал сообщение. И еще привет всем, кто не спит, но очень хочет. Как и я, но работа не позволяет. Увы, спать хочу. Держитесь, трудяги. Это сообщение к нам пришло от Ирины. Это как раз вот о тех самых людях, которые прямо сейчас приходится работать. Ну да, если все как-то уравновешивается. Кто-то отдыхает, тот работает. Все вместе слушаем русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пока еще не рано написать сообщение в стол заказов русского радио. 8-916-003-105-7. Прямо в личку в максимум можете отправить в эти минуты свои приятности. Ну и заходите в официальное сообщество русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках. Там тоже есть где опубликовать свое произведение в виде сообщения. Привет всем из Иваново. В этот дождливый вечерок хочется послушать классную песню. Ну, как раз у нас впереди очень много всего согревающего под погоду. Тем более Александр Панайотов у нас появится с песней про бумажного змея в компании с певицей Алисой. Я думаю, то, что вам нужно. Что у нас есть далее? Хочу передать привет Косте из Екатеринбурга, маме, папе, всем друзьям и всем, с кем знакомы. Это Валерий написал сообщение в ВКонтакте. Что еще? Хочу пожелать доченьке Виктории, чтобы она улыбнулась, не грустила. Она самая у нас красивая. Это сообщение к нам прислала Ирина, вижу, в Максе. И еще, Русское радио, здоровья вам всем. Особенно передайте привет старшему брату Растяму Абжалимову из города Астрахани. Пусть будет здоров, пусть будет счастлив, пусть будет любим. Еще у нас, еще одно сообщение вижу. От всего сердца поздравляю своего мужа Николая Зимина с днем рождения. Ты мой компас в бурю, мой источник силы и самое теплое место на земле. Желаю, чтобы жизнь дарила тебе столько же радости, сколько ты даришь мне. Пусть здоровье будет крепким, мечты смелыми, а рядом всегда люди, которые ценят твое доброе сердце. Люблю тебя сегодня, завтра и всегда от надежды.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну как тут не после песни Ирины Дубцовой не прочитать сообщение от Екатерины, которая передает привет себе, любимой, и потом пишет: «Держись, все будет обязательно хорошо». Екатерина, надеюсь, что эти слова конкретно вас поддержат в вашей жизненной ситуации, потому что вы же не просто так написали это сообщение в стол заказов русского радио, а им нужна какая-то поддержка, поэтому... Ну вот сам себя не поддержишь, как говорится, никто не поддержит. Но если что, мы мысленно с вами всегда. Поэтому все у вас получится, все будет хорошо, верьте. Уже с завтрашнего дня, точно. Привет мужу Димуле, дивного вечера. Обожаю, ты самый лучший сын мужчина. Ты мой герой. Это сообщение от жены Натальи к нам прилетело. В Максе вижу. Кстати, напомню, если хотите написать нам сообщение сюда, 8-916-003-105-7. Прямо в личку можете адресовать все свои приятности. Но вот еще одно прочитаю. Мужу отдельный пламенный привет. Его зовут Александр Горбузняк. Мы сейчас у костра, наслаждаемся прекрасным вечером. Желаю всем хорошего и отличного настроения. Но если вам прямо сейчас, например, мешают комары, вы сидите у костра, делайте погромче песню для того, чтобы отмахиваться от комаров. Есть.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Если потерялись, пишите сообщение в 100 заказов русского радио. Ну и, соответственно, все услышат, все поймут. И, возможно, с этим сообщением найдется не только человек, которому вы адресуете свои приветы, но и любовь может найдется какая-нибудь. Ну, кто его знает. Ну, это уже давайте на следующий 100 заказов поставим себе такой план. Сейчас приветы маме Марине, бабушке Рае, сестренкам Вике, Веронике. Особенно Вике все будет хорошо, дорогая сестренка от Алены, город Остров, Псковская область. Вам лично прилетело такое сообщение. Сергей из Барнаула просит сказать жене, что очень сильно ее любит. Собственно, эту работу мы тоже выполнили. Это как раз по поводу любви, которую можно найти вдруг совершенно внезапно. Сказать жене, что вы ее любите, и в ответ получить что-то. Ну, поцелуй как минимум, может быть, что-то еще. Привет любимому мужчине Альберту. Люблю, знаю, что все получится у него. Верю в него, он самый лучший, всегда рядом, вместе мы. Силы, это Анна написала сообщение. И вот еще мальчишкам любимым Илюше, Кирюше, мужу Александру. Люблю вас, пусть все будет обязательно хорошо. Все так и будет, 100 заказов закрывается. В следующем часе услышимся, не расходимся.
0: 100 заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва может проходить несколько дней. Центр избиркома рассмотрит этот вопрос 17 июня. Сегодня президент подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу на 20 сентября. На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах. В стране растут цены на дизельное топливо. Как заявили в Думском комитете по энергетике, сложная обстановка складывается в аграрных зонах, где уборка урожая началась раньше всего, в Центрально-Черноземном экономическом районе, включающем Воронежскую область, Поволжье и Краснодарский край. По данным Петербургской биржи, стоимость дизтоплива на торгах накануне достигла нового исторического максимума – 77 180 рублей за тонну. Мошенники изобрели новую схему обмана граждан. Они выдают себя за иностранных работодателей и выманивают у соискателей деньги под предлогом оформления документов и рабочей визы, сообщили в МВД. Правоохранители напомнили, рабочая виза оформляется только через визовый центр или консульство той или иной страны. Требования финансовой состоятельности подтверждаются выписками со счетов, а не переводами денег на криптоплатформы. Полноценный отдых начинается с тишины. Как заявляют психологи, чтобы получать ментальную и физическую перезагрузку, важно отключать все внешние раздражители как минимум на 10-20 минут в день. Чтение книг, просмотр сериалов и соцсетей – всего лишь переключение. Мозг в этот момент продолжает анализировать информацию. Качественный отдых – это абсолютное бездействие и тишина. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, а мы уверены, что вам повезло не только в любви, но и с чувством юмора. Именно поэтому, конечно же, всем слушателям Русского радио предлагаем включать свои фантазии, делиться фирменным чувством юмора, придумывать шутки и прислать их на сайт русрадио.ру. Самые лучшие, напомню, у нас озвучит в эфире Антон Юрьев, ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей вот этой вот придумки, своей фантазии, своего результата. Ну, а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Yeah.

прекрасное сравнение, когда дождь накрыл Москву, это все равно, что первый поцелуй накрыл нас двоих. Это Мия Бойко в эфире Русского радио. Слушайте, довольно-таки такое интересный полет фантазии, интересное сравнение, поэтому, когда в следующий раз дождь накроет Москву, а я думаю, что это будет совсем-совсем скоро, может быть, даже завтра, попробуйте себе вот так вот разогнать ситуацию в голове, что это дождь, это поцелуй и все такое прочее. И поверьте, вот эти дождливые будни для вас будут максимально приятными. Вот такая мысль вам под музыку Русского радио. Вообще делаем все для того, чтобы дни все для вас были приятными. Мия Бойко, спасибо. МОД продолжает стараться.

0: Но мне приходится согреваться только словами, потому что если говорить конкретно про фото, то стараюсь их смотреть как можно реже, когда себя нахожу на всех всяких снимках. Все время удивляюсь, оказывается, это я, оказывается, я такой серьезный бываю по жизни, ну и так далее, там подобное. Наверное, милее получаюсь только на детских фотографиях. Вот не знаю, как сейчас у Ильи Крылова дела с этим. Илья, привет тебе большой.
1: Привет, Андрей.
0: Как ты относишься к своей фотогеничности? Где ты себе нравишься, где не нравишься? Про фотки.
1: Слушай,
0: про
1: я
0: фотки что-нибудь,
1: в принципе,
0: да,
1: нравлюсь себе везде.
0: И в зеркале.
1: Я такой скромный, да.
0: И когда в зеркале вообще великолепен.
1: И в зеркале, и на фото, и на фото молодости, и на фото детства, когда я еще был с волосами, худее, красивее. Ну, ты знаешь, детские фото — это же милота.
0: Да, сложно представить, да. Я даже вот берешь там детские фотки где-нибудь. Найди меня, пожалуйста, Андрюша, да. И тут худенький.
1: Найди 10 отличий.
0: Худенький, волосатый — это я.
1: Фото тогда и сейчас.
0: Да, но зато сейчас тоже великолепен. Илья Крылов с вами остается на предстоящую ночь. Клевый, фотогеничный парень. Ну и самое главное, знает толк в музыке и в том, как сделать так, чтобы ваша ночь была...
1: Есть немножко, да.
0: Ваша ночь была прекрасна. Ну что ж, будем скромничать.
1: Да.
0: Андрей Макеев отправляется домой вечером в четверг после вечернего шоу. Приду. Всем пока, классного настроения.
1: Пока.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Дожди в Москве продлятся до конца рабочей недели, а температура воздуха будет ниже нормы. До 18 июня ночью столбик термометра будет опускаться до 10-12 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 17-19. По словам синоптиков, интенсивность дождей постепенно будет снижаться. К выходным температура воздуха поднимется до плюс 25. И к другим темам. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить граждан от штрафов за самовольный ремонт дорог местного значения и придомовых территорий. В настоящее время штрафы по этой статье составляют от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, до 25 тысяч для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за ночного забега, который пройдет в ночь с 20 на 21 июня, сообщили в столичном Дептрансе. На Университетской площади движение в обоих направлениях ограничат от улицы Косыгина до улицы Академика Самарского с полуночи четверга 18 июня до полудня воскресенья 21 июня. В связи с перекрытиями москвичей призвали заранее планировать маршруты своих поездок. Между тем, самой востребованной станцией в столице в вечерние и ночные часы является Китай-город, рассказали в мэрии. В выходные дни по ночам ею пользуются более 7,5 тысяч человек, а в будни – более 4 тысяч. Кроме того, в темное время суток пассажиры чаще всего посещают Пушкинскую, Охотный ряд, а также Парк культуры. Эти станции загружены из-за их расположения около крупных объектов массового посещения. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: темами, мы, Русское радио, украсим вашу ночь, а где-то уже и утро среды. 17 июня на календаре. Всем прекрасного дня, и пусть вам во всех ваших делах, в том числе и любовных, сегодня повезет.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, это Ираклий, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

мы уже дотянулись и до летнего солнца, и до летнего неба, и до звезд, и дальше только больше всего этого и многого другого. Как в песне группы «Добро», которая так и называется. Дальше больше, скоро послушаем эту композицию на русском, а еще споют «Данко», «Елка». Ну а сейчас глаза своей любимой дамы сердца выделяет Дмитрий Колдун. Уж очень хороши эти глаза, и вам глаза посвящает свою песню.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Ничего, а то как волна воспоминаний накроет тебя, как ты жил, где проходили самые лучшие годы, и все родные еще рядом, молодые, поддерживают тебя, дают кучу наставлений, и только спустя много-много лет ты понимаешь, как все по-своему были правы, а какие-то вещи вообще пророческими стали. Вот тебе и ностальжи. Спасибо Звонкому за эту песню, которую мы только что послушали на русском радио. Я, Крылов Илья, ее очень люблю, и следующую певицу я тоже просто обожаю. Это Ева Польна. Побежали дальше. Летняя русская зовет.

0: На троих любовь не делится. И в этом любовном треугольнике рано или поздно кто-то станет лишним. Вот и приходится делать выбор, с кем-то оставаться и вздыхать от чувств, и мечтать, и планы строить на жизнь, а кого-то надо будет и забыть. Но как бы там ни было, всегда же можно остаться хорошими знакомыми, еще лучше друзьями, и просто сказать спасибо за все доброе, что было у тебя с этим человеком.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Еще 17 минут и долетим мы до ночного по московскому времени стола заказов. Ну а пока готовьте свои приветы и поздравления. Заранее присылайте мне в студию Русского радио на номер 8-916-003-105-7. Также свои сообщения вы можете оставлять в группах Русского ВК и Одноклассниках. До встречи в программе «Стол заказов».
1: На Русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время пообщаться, время сделать кого-то из близких самым счастливым. И на все про все у нас с вами час стола заказов на русском радио. Меня зовут Илья Крылов, здравствуйте. А вот и вам наши контакты. Одноклассники, ВК, Макс и номер для всех мессенджеров 8-916-003-105-7. И первые весточки, как ласточки, уже в студию русского радио прилетели. Доброй ночи, русское радио, пишут ваши постоянные гости Марина Дубакова и Валентина Ковалева. Работаем сутки сегодня. Хотим передать нам и всем, кто работает, большой привет. Также привет и благодарность бригадиру Андрею Пилипенко. Желаем нам и всем мирного неба, добра, любви, благополучия. И давайте ценить каждый замечательный день. Да будет так хорошо, вы, девчонки, написали. Доброй ночи. Хочу передать привет Диане Воложаниной. И поздравьте ее с рождением сына Сергея. Леха написал это сообщение. И еще от жены вижу послание. Волшебной ночи мужу Димуле. Я тебя очень сильно люблю, обожаю. Просто целую и обнимаю. Все будет.

Да, вы прекрасно помните, что идет на русском стол заказов, и очень активно в него пишете. Привет, Русское радио, пожелайте доброго утра всем бегунам. Бегать под музыку Русского радио одно удовольствие, написала Елена, Кузбасс, город Киселевск, поселок Карагайлинский. Егор Китаев продолжает. Доброй ночи. Хочу передать привет моему дедушке Сергею Хайдарову. Пожелайте ему удачи в дальней дороге. Сергей скоро станет папой. Внимание, в свои 62 года. Вот этот человек молодец. Илья, привет. Хорошего дня. Спасибо, Людмила из Уссурийска. Доброе утро, уважаемые слушатели. Продолжает Людмила. Пусть это утро будет для вас ярким, радостным. А ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаем всем отличного настроения, удачи во всех начинаниях. Много приятных моментов и хорошего дня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов у микрофона. Продолжаем нашу программу дальше. Давайте я напомню номер русского радио для сообщений в мессенджеры. 8-916-003-105-7. Ну и про соцсети русской родины вы тоже, пожалуйста, не забывайте. Это Одноклассники, группа ВКонтакте. Русское радио, привет. Привет моей дочери Ксении Грачевой. Она в летнем лагере. А я скучаю. Марина, Марина, отдыхайте, пока дочка там. Пусть тоже от вас немножко отдохнет. Ну, потом встретитесь, естественно. Егор передает большой привет другу, коллеге Святославу Харуку, желает ему удачи в сдаче диплома. Русская присоединяется. Учение не мучение, труд, грызть гранит науки полезно. Доброй ночи, русская, большой привет в Тимашевск передайте, это Краснодарский край, всем, кто сейчас трудится на пекарне Тим Вилл. Девчонки, ваши пирожочки самые вкусные. С уважением к вам, Мария. Все будет.

0: Эти песни можно слушать вечно, и пусть им уже 28 лет, как этой. Спасибо, Шура! Спасибо, родной! Как всегда, это был бальзам для нас на русском радио. Так, перехожу я, Крылов Илья, к новым посланиям. У нас же стол заказов с вами как-никак. Доброй ночи, Илья, здравствуйте. Стабильность и равновесие, уверенность ваша действует на меня положительно. Спасибо. Обожаю лето за его красоту и радость. Пусть у нас будет море, солнце и маленькие чудеса. Все мира и добра. Написала Елена из Екатеринбурга. Лена, вам привет в Екатеринбург. Доброй ночи, Илья и все радиослушатели. Привет из города Майкопа. Передайте всем работникам пекарни поселка Краснооктябрьского, которые трудятся вместе с нами в ночь, удачной смены пожелайте. А мужа Дмитрия, который работает напротив меня, я очень люблю. Пусть наша мечта у нас сбудется и все будет хорошо. Не грусти, скоро домой, Юленька, Майкоп. Дальше. Илья, здравствуйте. Привет вам из Оренбурга. Вам привет из Москвы. Всей необъятной России, всем отцам, всем сыновьям, чтобы в футбол хотелось играть, а не просто смотреть. Пусть у отцов находится время для футбола с сыновьями. У меня все, написал Алексей. Привет, любимой степной Пальмире. Отправляем туда привет, и во все другие города я тоже могу отправить приветы, поздравить. Пишите 8-916-003-105-7. Контакт «Одноклассники» тоже не забывайте.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И снова я, Крылов Илья, к вам с письмами. Доброе утро, Русское радио. Доброе утро, Забайкалье. Привет, дорогой Ани Рауткан. Отличного настроения, продолжения рабочей недели. Люблю, скучаю, Евгения, Забайкальский край. Дэн Белов пишет: приветствую. Недавно посетили Норвегию по пути в Мурманск. Очень красивые места. В понедельник поеду в Карелию. 2000 километров расстояние. Очень люблю свою малую родину, Карелию. Особый привет передаю туда, в мой любимый край. И привет всем слушателям Русского радио. Дэн Белов, вам тоже привет. Вы засыпали просто контакт Русского радио картинками классными. Ну, путешественник человек, что скажешь. Доброго утра, Илья. Огромный привет коллегам Ане и Наташе. Отличного денечка, замечательного настроения. Процветание нашей компании. Светлана из Забайкалья черкнула. Ирина продолжает. Большой привет, Русское радио, вам и нам привет. Едем по маршруту Бикин-Хабаровск. Погода дождливая, природа красивая. Ирина, ну, так бывает, да. Пусть одно дополняет другое, как минимум. Доброй ночи, любимое Русское радио. Большой привет любимой подруге Светлане и деткам, любимым Анюте и Эльвире. Я вас очень сильно люблю.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Рядом с вами стол заказов Русского радио, и вы, и ваши близкие друзья, и его главные герои. Марат передает привет из Тюмени, всем хорошего дня желает, все будет хорошо. Отдельный привет от Марата летит любимой дочке. Дальше. Привет, Илья, здравствуйте. Пожалуйста, передайте приветик всем родственничкам и друзьям, особенно в Крым, крестнику Никласу, тете Марине Рязановой, ее внучке Яночке. Желаю всем мирного неба, душевного тепла и не забывать, жизнь прекрасна и удивительна. От Алекса из небольшого баварского хуторка, как здесь написано, было это письмо. Спасибо, Илья, удачи тебе от всей души. Алекс, небольшой баварский хуторок, спасибо, приятно, пишите как-нибудь еще. Здравствуйте, Русское радио, дорогое, большой привет в город Салават, Надежде и Лиане, которые отдыхают на даче, от Ирины послание. Всем привет, а у нас уже утро, пишем из отдела культуры Райчихинска, привет из города угольщиков. Девушка по имени Александра черкнула на Русское радио.
1: Стол заказов Русского радио.

0: людям верить или нет.
1: Любовь Успенская на русском радио. В финале «Стола заказов». Новая программа теперь уже будет днем по Москве в 14:00. Ну а пока Юлию Хасанову с прошедшим днем рождения поздравляем. Она спит, написано в послании. Пусть ей привет приснится. Алексей Власов, шутник, озорник, над подругой решил так вот подшутить. Елена передает большой привет коллективу «Метис Комплекта» в городе Артеме. Желает хорошего настроения в этот день. Дальше всем неспящим жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Ну и, конечно, всем слушателям спокойной ночи пожелайте, Илья, и приятных снов пожелал. Привет, любимое русское радио. Вам, Илья, здравствуйте. Ответный привет Светлане Аржанцевой и Евгении Ивановой. Пусть утро будет добрым, настроение отличным, позитива на весь день. Женечка, мне тоже тебе не хватает. Не скучай, звони. Анна, Забайкальский край.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Все будет хорошо.